0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
4: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавербенд Dance Bro, шоу-программа «Дед Мороз и Снегурочка», танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
5: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.

0: 7 часов в Тюмени. Начинается утреннее шоу «Рэ». Да, это те самые прикольные ребята с Красной Армии, и мы готовы распечатать эту среду.
1: Да, и снова мы тут, чтобы помочь тебе проснуться и настроиться на нужную волну экватора недели.

0: 7:04 в Тюмени. Ну, видите, все, мы уже рвемся в эфир, даже немножко раньше. Уже душа поет и требует, конечно же, да, подключаться к этому дню. Всем привет, доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Сегодня среда, 14 октября уже.
0: Вы заметили, кстати, что она только про Яну она спела, про Сашу она не спела.
1: А раньше надо было включать.
0: Ну и Яна, Яночка, будьте добры, пожалуйста, признаться, с чем же все это связано, такая красота. Ой, вы бы видели, у нее серьги какие-то новые, красные, да?
1: Конечно.
0: Она вот эту шишечку собрала, как стюардесса. Куда это мы собрались, куда это мы поедем после эфира?
1: Ой, да, ну в целом никуда, так просто рада вообще в среде.
0: Вы чувствуете, да? Что-то у меня намечается.
1: Ну ладно.
0: Ты нам не расскажешь, да?
1: Ну, да, на самом деле ничего такого. Просто вот мы хотели с тобой какие-то видосики поснимать, вот я и нарядилась.
0: Ну, то есть это для наших подписчиков?
1: Конечно, да.
0: Я не знаю.
1: Чтобы нас не только слушали, но и смотрели.
0: Я бы уже подписался на вашем месте, если
1: ну,
0: честно.
1: Ну, что сидим-то, давайте.
0: Да, на нашу группу «Радио Красная Армия ВКонтакте». Ну и в других соцсетях тоже там нас найдите. Мы там тоже, если что, присутствуем. Ну и вы знаете, сразу же с хороших новостей хочется начать наше утро. Потому что сейчас начинается такой погодный период в нашем городе.
1: Когда... Сейчас ехали, дождик уже был.
0: Да, и все чаще и чаще нужно омывать. Угу. Омывать лобовое стекло своего автомобиля. И центр замены масла «Масло Март» решил порадовать всех тюменцев. Только сегодня, 14 октября, все, у кого в госномере автомобиля есть, внимание, цифра 6. Приезжайте в «Масло Март». 4 литра незамерзайки уже ждут вас.
1: Ух ты! Почему да. У меня нет шестерки?
0: У меня тоже нету. Но у кого-то она есть. Много у кого.
1: Конечно.
0: И вот как
1: а
0: раз
1: у кого 3 шестерки? Это что получается?
0: Нет, одну только. Одну. Участвует только одна все равно цифра. Вот, цифры интересуют, конечно же, те, которые между буквами находятся. То есть вот это 72, 172, РУС. Вот это, угу. Это понятно.
1: Регион вот этот нет.
0: Да. Только то, что между буквами находится. Вот эти цифры и необходимо. Куда приезжать, спросите меня вы. Улица Дамбовская, 47В, с 8:30 до 20:00.
1: Это приезжайте, здесь, рядышком.
0: Приезжайте, показывайте. Вот у меня, пожалуйста, в госномере есть цифра 6. И получайте канистрочку.
1: 4 литра.
0: Не замерзайте. По-моему, идеально. Замечательно, хорошо, очень приятно. Сразу же с таких сюрпризов начинается это утро. Но это еще, конечно же, не все. Годный контент мы тоже привезли и готовы делиться уже. Неважно, какие у вас цифры в номере. Для всех абсолютно пожалуйста.
1: Итак, в Тюмени ищут людей с редкими. А вот чем с редкими? Возможно, это даже сейчас у тех, кто нас слушает, есть.
0: Редкие?
1: Да, редкие, что-то там редкое такое.
0: Хорошо, редкие волосы это. Ты на меня опять намекаешь. Ну, еще не все, еще там есть.
1: Ну, нет, там у тебя это еще частенько.
0: Да. Ну что же, разберемся, что же редкое разыскивается в Тюмени уже скоро. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного.

0: прямо сейчас в утреннем шоу «Радио Красной Армии» с песенкой «Мы». 7 часов и 11 минут в Тюмени. И как раз-таки мы обещали, кое-что обещали рассказать, что редкое...
1: Да, редких чего-то там.
0: Редких чего-то там, пожалуйста.
1: Да, итак, значит, в Тюмени на работу ищут специалистов редких. Ну, конечно же, профессии. Значит, специалисты Департамента труда и занятости населения рассказали о самых необычных вакансиях в регионе. Итак, значит, из необычных можно выделить такие. Это агроном-почвовед.
0: Почвовед? Ну, звучит, кстати, почвовед.
1: Именно так, да.
0: Это прикольно, прикольно. Чисто вот, знаете, ртом прикольно. Почвовед, вот так вот.
1: Да как будто запнулся.
0: Почвовед.
1: Ну, в общем, это человек, который знает, как устроена почва и как можно с ее помощью получать высокие урожаи.
0: Казалось бы, у нас же есть, как это сейчас называется правильно? Ну, раньше это называлось сельхозакадемия.
1: Ну, да, да.
0: И, кажется, там вот выпускают таких специалистов. Обратитесь, пожалуйста.
1: Если у вас есть знакомые, то пожалуйста. Mm-hmm. Ну и, кстати, зарплата, да, 117 тысяч, как бы.
0: Пу-пу-пу. Mm-hmm. Пу-пу-пу.
1: Ну а вот на втором
0: просто
1: месте...
0: Просто по факту, просто ходишь такой, ну, вот тут вот, вот тут нормально вырастет.
1: Да, вот тут хорошо
0: тут,
1: будет.
0: Тут будет нормально, да.
1: Главное, поливайте.
0: И знаете что, и оно вырастет-то когда еще, да, а деньги-то вы получите уже сейчас.
1: Mm-hmm. И каждый месяц, даже зимой.
0: А что делать, кстати, зимой почвовед? Что делает?
1: Греет землю, я не знаю.
0: Ну вот интересно. Наверное, он все равно на зарплате.
1: Да, конечно, как-то, да. Прогнозирует, там что-то готовится, готовит эти всякие гумусы, хумусы. Ой, хумусы, это другое.
0: Это мы сейчас, да, сейчас хлеб нарежем и сделаем. Так, пожалуйста, дальше.
1: На втором месте аккомпаниатор.
0: Казалось бы, тоже у нас есть институт культуры.
1: Да.
0: Где вот это вот...
1: И филармония даже, пожалуйста, вам есть. Вот это вот, это Саша пальчиками сделал по столу вот так вот. Да, сыграл. Это же только так аккомпаниатор это делает. Но на самом деле это музыкант, который исполняет музыкальное сопровождение для других исполнителей. Ну, а не обязательно на пианино, а как-то по-другому еще. Может заработать в среднем 57 тысяч рублей. Уже немножечко как-то чуть-чуть поменьше.
0: Ну, да.
1: Но это для души профессия прям максимально.
0: Ну, с другой стороны, вы можете же несколько исполнителей себе набрать и им аккомпанировать.
1: Ну и завершает список начальник производства одежды. Вот, я всегда хотела одеждой заниматься.
0: Мне кажется, Яна, что вот... А ты вообще как вот руками вот это вот шить умеешь?
1: Шить не особо. Придумывать, да. Рисовать, да. Но вот что-то шить с иголкой, там, с крючком, спицами.
0: Ну, ты пуговицу можешь пришить хотя бы?
1: Ну, да. Как-нибудь, да. Смогу.
0: Сколько-то она продержится, да?
1: Да-да-да.

0: 20 минут в Тюмени. И мы с вами тоже, знаете, самые настоящие люди, которые, ну, скорее всего, сейчас уже просыпаются, отправляются на свои работы. И вот как раз-таки про работу, а вернее, про то, когда на нее надо отправляться, когда не надо.
1: Про график, да.
0: Мы бы и хотели переговорить сегодня.
1: Да, потому что наткнулись вот на такое интересное объявление, что вакансия, значит, и там в графике работы указано 5 дней и 2 удаленно. То есть 5 в офисе и 2 удаленно. Вопрос.
0: Возникает, конечно. А когда отдыхать вообще-то, да? Ну, мы надеемся, конечно, что это какая-то опечатка. Ну, или там, знаете, огромная зарплата какая-то, которую ты видишь и такой, ну и ладно. Ну и можем и 5 дней в офисе, и 2 удаленно поработать, ничего страшного. За 2 миллиона рублей в месяц, конечно,
1: вообще,
0: мы можем это сделать, да.
1: И потом уволиться, как бы все.
0: В общем, мы сегодня решили поинтересоваться, какой график для вас наиболее оптимальный для работы. Вот вспомните, может быть, вы работали когда-то 5-2, там, 2-2, 4-2 и так далее. И вот расскажите про свой опыт, какой из этих всех графиков для вас наиболее удобный оказался.
1: Да, ну или, может быть, зависит от периода жизни. Например, если вы жили один или одна, вам было удобно вот так, а потом что-то случилось, и вот так стало удобно. Пишите к нам в мессенджер Макс 8-922-300-104-6.
0: Можно не только писать, но и голосовые тоже отправлять. С удовольствием вообще хотим послушать ваши голоса. Ну и в нашем канале ВК «Радио Красная Армия» пост уже вот с минуты на минуту, секунды на секунду даже появится. Комментируйте. Ну а далее у нас гороскоп, свежие новости и Мона с трогательной песенкой про маму. Дождитесь.
2: Реклама. Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Заставщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
5: Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перестанавливайте.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Любите музыку? Приходите к нам! Гитары, синтезаторы, барабаны, скрипки и духовые инструменты. Большой выбор и доступные цены. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Тульская, 4.
3: Телефон 358-311.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.26 и свежие новости на Красной Армии готов рассказать Николай Антонов. Привет.
1: Доброе утро. Администрация Тюмени готовится изъять 85 земельных участков для строительства моста через Туру, который соединит Заречный район с доком. Путепровод пройдет через улицы Щербакова, вторую Луговую до Коммунистической. Также предполагается обустройство пешеходных переходов в разном уровне с проезжей частью. В составе объекта также появится дорога от мостового перехода до Коммунистической, которая будет выполнять роль дамбы, а также 5 кольцевых съездов и 3 разворотных проезда. В 34 регионах России, включая Тюменскую область, установили экспериментальный правовой режим для роверов, роботов-доставщиков. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперимент рассчитан на 3 года. На Урале под него попали Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. По тротуарам роверы смогут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам до 25. Приоритет всегда остается за пешеходами. Производители Тюменской области могут представить свою продукцию на региональной витрине маркетплейсов. Каталог продукции местных производителей размещен в специальных разделах «Сделано в Тюменской области» на Озон, Wildberries, Яндекс.Маркете и Ярмарки мастеров. Это часть программы поддержки от правительства и инвестиционного агентства региона. Чтобы разместить свои товары на витрине «Сделано в Тюменской области», необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» инвестиционного агентства. Это были новости. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы «Центр аллергии и астмы Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек, никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в центре «Парацельс»?

0: Нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
1: Меня укротили?
0: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Я!

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:30 точно, тюменская сегодня. Среда, 14 октября. И вот вам подсказки от астрологов, пожалуйста.
2: Овны, начинать день стоит с обсуждения рабочих вопросов. Говорить о делах лучше в неформальной обстановке.
1: Тельцы, много времени придется посвятить решению чужих проблем, но вряд ли вы станете на это жаловаться.
2: Близнецы, отношения с близкими в это время могут складываться напряженно. Возможны споры из-за пустяков и взаимные претензии.
1: Раки, не бойтесь делиться своими идеями, даже если кажется, что они пока не продуманы до мелочей.
2: Львы, если сегодня удастся сохранить оптимизм, то со всеми делами довольно быстро удастся справиться.
1: Девы, в романтических отношениях могут возникнуть трудности, если вы будете слишком часто вспоминать о давних проблемах.
2: Весы, самое время сделать что-нибудь невозможное. Это один из тех дней, когда вы способны в одиночку справиться с проблемой.
1: Скорпионы, если с утра захочется посплетничать, не отказывайте себе в этом удовольствии.
2: Стрельцы, сегодня стоит прислушаться к интуиции и поступить именно так, как она подсказывает.
1: Козероги, не следует принимать серьезных решений или кардинально менять свою личную жизнь.
2: Водолеи, это один из тех дней, когда уверенность в успехе смелых начинаний действительно позволяет изменить ситуацию к лучшему.
1: Ну и рыбы, постарайтесь не откладывать откровенный разговор, даже если поначалу он покажется неприятным.

0: 7:34 в Тюмени, и у нас впереди страничка вдохновения и мотивации.
1: Да, и там мы рассказываем, что случилось в этот день, какое событие, открытие, может быть, чей-то день рождения. Вдохновляемся этими, значит, событиями и настраиваем вас на позитивный настрой этого дня.
0: Ну и вы знаете, сегодня, благодаря компании «Масло Март» в Тюмени, день выдачи не замерзайки. Всем тем в госномере автомобиля, у кого есть цифра 6, приезжайте в «Масло Март». 4 литра незамерзайки уже вас ждут. Дамбовская 47В с 8:30 до 20:00. Вот только сегодня, у кого есть цифра 6, подтягивайтесь на Дамбовскую 47В и получайте свой подарок.
1: Это просто шикарно. Вообще жалко, что у меня нету цифры 6. Вообще нигде. Ни на карте, ни на машине. Нигде вообще нету такой цифры.
0: Ну, в общем, завтра, если что, будет уже другая цифра. Поэтому, ну, шестерочники. Можно так вас назвать?
1: Шестерки.
0: Сегодня, да. Так вот уже не надо.
1: Ну, ладно.
0: Уже не надо, да. В общем, сегодня ваше время. Обязательно успевайте. Ну, а что еще интересного произошло именно в этот день, 14 октября? Разберемся сразу же после December 10. Us Against the World. Уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 4, пасмурно, ветер северо-восточный слабый, днем потеплеет до плюс 8 и весь день до вечера без осадков.
3: Спонсор программы — компания Скандия.
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, Скандия. ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло — меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз — тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70. Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
5: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний. Суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.

0: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
1: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавербенд Dance Bro, шоу-программа Дед Мороз и Снегурочка, танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: эта дата. Давайте разбираться. Ну и, кажется, я знаю, с чем вы будете пить чай сегодня на работе.
1: И с чем же это?
0: Давайте ваши варианты.
1: Так, ну, с конфеткой.
0: Нет.
1: С печенюшкой.
0: Нет.
1: С яйцом. Я не знаю.
0: Очень странное чаепитие. Представляешь, в школе там чаепитие, да?
1: Да.
0: И ты приходишь с яйцом вареным. Такое себе. На самом деле, сегодня день чак-чака. Ну, это феноменальный, лучший вообще десерт, который только может быть, который вот так вот... Только представьте эту текстуру, да, и как он... Вот еще и чаем, когда запиваешь, оно вот так вот все...
1: Тает внутри.
0: И просто знаешь, как вот эти видосы, когда там цветы распускаются, горные реки там все. В общем, ну, в такой день, как бы тут без чак-чака, конечно, не обойтись. Также сегодня день, который называется «Позовите своих родителей на обед».
1: И на обед?
0: Что-то это какое-то...
1: Это неправильно.
0: Я тоже считаю. А как правильно?
1: Надо наоборот. Надо к родителям ходить, и там вкусно есть.
0: Они должны тебя... Они должны тебя кормить, жалеть тебя там.
1: Да.
0: Еще и с собой потом тебе все вот это вот...
1: Конечно. А то если родителей наоборот звать на обед, это нужно что? Прибраться для начала, естественно. А то вот это вот контроль.
0: Ну, уже все, это уже не подходит. То есть уже все. Ну,
1: да,
0: в общем,
1: все.
0: Странный праздник какой-то. Его отмечать мы, конечно же, не рекомендуем. Вот. Сегодня также день борьбы с ожирением. Но спокойно, спокойно. С ожирением домашних животных.
1: Фух, я чуть вот пиццей не подавилась.
0: Вы знаете, для меня это очень актуальный праздник, потому что буквально вчера или позавчера что-то мы открывали дверь, и кот, вы знаете, вот так вот вылетел туда в подъезд. И мне звонит сосед и говорит: слушай, у тебя тут под дверью кот плачет. Я просто такой думаю, а мой ли это кот? Я говорю, опиши его. И он говорит, ну он такой жирненький. Я такой, это мой.
1: Да. То есть ни окраску он ничего сказал.
0: Первое, что он сказал, что он жирненький. И это, конечно, уже звоночек. Вообще, вы знаете, я вот не скажу, что я прям откармливаю своих котов. То есть у них сбалансированное питание. Хороший корм я покупаю, Royal Canin. Два раза, наверное, в день у нас вот кормление. Но видно, блин, что они домашние. Что они городские.
1: Ну, это же хорошо, потеряется их сразу так в приметах. Домашний. Это как, знаешь, для чего мужчины ходят в тренажерный зал? Чтобы, если что, ориентировка была вот это вот не худощавого телосложения.
0: Спортивного телосложения, да-да-да. Так, ну и еще сегодня в 1843 году впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона.
1: Его знаем, да.
0: Знаем откуда?
1: Ну, так знакомо, присутствовала на свадьбах.
0: Что-то слышала, да, об этом.
1: Ну да.
0: Вы знаете, небольшой интерес. Во-первых, Мендельсона звали Феликс. Вот это первый факт, который я вам хотел рассказать.
1: Так.
0: Ну, просто все говорят Мендельсона, а он Феликс Мендельсон. И вообще он написал эту песню не для реального бракосочетания, а для спектакля. То есть там должны были жениться персонажи в одной пьесе. Вот, но как-то всех прокачало. И все таки я хочу жениться вот под эту песню.
1: И все, завирусилось.
0: Да, и завирусилось. В общем-то, вот такой вирусный марш Мендельсона свадебный. Вот такой день. Интересный, разнообразный, насыщенный. Вдохновляйтесь и вперед к победам!

0: 60 минут в Тюмени. Ну и мы сегодня наткнулись на довольно, ну как нам показалось, вопиющее объявление о работе, вакансия. И там, да, в общем, предлагается такой график: 5 дней в офисе, 2 дня удаленно.
1: Угу. Как это вообще? Что это? С ноутбука работать, постоянно быть на связи. Ну а отдыхать-то когда? Самый главный вопрос.
0: Вот это мы тоже озадачились. Надеемся, что это какая-то опечатка все-таки. Но давайте поговорим про график работы. В каком графике вы работаете? Может быть, работали когда-то? И какой считаете самым крутым, самым оптимальным?
1: Да, самым подходящим.
0: Вот, Яна, давай пробежимся по твоей нелегкой судьбе.
1: Ох! Я вообще, мне кажется, все графики, которые возможно было попробовать, я попробовала. Так. Но начала, конечно, я в ночь работать.
0: Диджеем!
1: Нет! Вообще абсолютно нет. Я работала официанткой в ресторане в ночь, он круглосуточно, так как там еще отель, вот эти вот все заказы были в номера туда-сюда. Ну, это было на первых курсах, поэтому молодая, зелененькая. В ночь у меня еще были силы работать. Сейчас уже, кого, в смысле, задерживаться на работе?
0: Не повторила бы ты такого экспириенса, да? А вообще по деньгам это как было?
1: Очень приемлемо на первом курсе, то, что нужно.
0: Ну, и, соответственно, на учебу ты не очень-то и ходила, да?
1: Нет, я во время сессии, я ее заочно закрывала и ходила, работала.
0: Ну, для студента как будто бы вполне себе ок. Ну, я тоже вот, получается, когда был студентом, начал там выступать в клубах и тоже по ночам работал.
1: Диджеем, те, кто только что подключились, да, выступать
0: вот, в клубах. Ну, это было, конечно, вообще нормально. Мне тогда прям вообще сильно хватало. Вот. Ну, единственное, что на пары, конечно, иногда вставать было очень сильно тяжеловато.
1: Ну, бывало вот. Такое,
0: ну,
1: да.
0: Ну, так нормально, да. Ну, в общем, ночной график тоже давайте рассмотрим, как вам такое. Поделитесь, какой график вы считаете для себя самым оптимальным и почему? 8-922-300-1046 – это наш Макс. И туда как... текстовые и голосовые сообщения.
1: Да-да, уже не терпится рассказать про канал ВК «Радио Красная Армия». Там тоже пост готов, тоже пишите.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 4, пасмурно, ветер северо-восточный слабый, днем плюс 8 без осадков, вечером также плюс 4 и ничего не ожидаем с неба.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
3: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
6: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-172-00-640-404 от 8 февраля 2023 года.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 7.

0: что 8-901-77 в Тюмени. Мы сегодня решили выяснить, какой график работы у вас есть, был, и какой считаете максимально оптимальным для себя. И вот какие сообщения нам приходят.
1: Хороший график — это когда офис с кофемашиной, но в любой день ты можешь пойти на удаленку.
0: Вы знаете, такое ощущение, что этот человек познал вообще жизнь, да?
1: Ну вообще, если есть возможность на удаленку, это просто прекрасно. Мне кажется, и кофемашины в офис не заманить.
0: В целом-то да. Не, ну когда мимо проезжаешь, прикольно.
1: Ну да, зайти так типа. Или с кем-нибудь едешь, типа, сейчас хочешь кофе возьму?
0: Да, да. Что-то поздоровался, походил, все. Я на удаленку, все, давайте. Нормально, вы шарите в этой теме, я вам хочу сказать. Так, еще одно есть сообщение. Доброе утро. Когда работал в МВД, на секундочку, у меня знаете, какой график был?
2: От зари до зари, от темна до темна.
0: Вы поете великолепно.
1: 100 баллов.
0: Но немного чувствуется, конечно, боль. Немного чувствуется в этом, за всей вот этой вот веселухой. Ну, действительно, есть работы такие, которые всегда надо быть на связи.
1: Да, к сожалению, но там и ответственность, мне кажется, там и зарплаты хорошие, как бы все-таки это такая
0: вот
1: серьезная работа.
0: Вот наоборот, когда, знаете, чем меньше зарплата, тем больше вот это вот размытое понятие.
3: Вот
0: да?
3: Поэтому я и не пошла по образованию на таможню.
0: Понятно. 89922.
1: 8901.
0: Да, я хотел почему-то сделать так. 8922-300-1046. Отправляйте в Макс текстовые голосовые сообщения. Какой график вам кажется наиболее оптимальным? И как вы вообще работали? Расскажите про свой опыт. Ну или канал ВК, Радио Красная Армия. Тоже пишите, комментируйте.

0: Примадонна. Ну и мы бы хотели напомнить, что сегодня счастливый день для всех тюменцев, в госномере автомобиля которых присутствует цифра 6. Потому что специально для таких людей компания «Масломарт», которая, кстати говоря, вообще любые технические жидкости, которые вот необходимо, можно заменить в автомобиле, они этим всем занимаются.
1: Очень качественно и
0: хорошо. Очень качественных, оригинальная продукция, между прочим. Вот, если у вас есть цифра 6 в госномере, вам необходимо подъехать сегодня на Дамбовскую 47В с 8.30 до 20.00, а также окружная дорога 204 с 8.30 до 21.00.
1: Только сегодня.
0: Только сегодня. И получить такую вот бутылочку 4 литра незамерзайки.
1: Идеальная подготовка к зиме, вообще,
0: актуальная,
1: я считаю.
0: Тема, да, вообще как раз то, что нужно. Так что всем, у кого есть цифра 6, пожалуйста, welcome.
1: Ну а совсем скоро мы еще будем дарить билет на тренинг Максима Батырева. И кто-то из вас сможет получить этот билет абсолютно бесплатно, правильно ответив на наш вопрос, примерно через полчасика.
0: Так что погнали в час следующий. 8 часов в Тюмени. Ну и денек вроде бы такой вот, как-то, да, потихонечку начинает раскачиваться.
1: Ну и мы продолжаем заряжать вас энергией через слова, новости, ну и, конечно, музыку.

0: Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе, вот уже такое немножко пробивное солнечное утро. Оно вроде то появляется, то нет, то появляется. Так давайте его раскачаем, нормально? Разведем тучи руками сегодня.
2: Ну, какие-то Ирина-аллегровские настроения сегодня. Кто-то поедет в караоке, я чувствую.
1: Да? Ну, не исключено, да.
2: Угонщица.
1: Да, но сегодня только среда, 14 октября.
2: Ну, когда это мешало тебе,
1: да,
2: Яна?
1: Никогда вообще.
2: В общем-то, да, классное, прикольное настроение. И когда вот солнышко появляется, это прям вообще, прям хорошо, здорово. Но день сегодня в целом обещает быть вот такая переменная облачность. То облачно, то не облачно.
1: Но это только сегодня. Ты видел погоду с пятницы на выходные? Там просто плюс 15 и 16 и без дождей. Ну это...
2: Не может не радовать.
1: Конечно.
2: Да. Ну и мы, конечно, тоже не можем вас не порадовать сегодня классным контентом. Мы уже говорили, что у нас будут и подарки в этом часе. И, конечно же, развлечения, и шутки, приколы, новости. И вот новости. Давайте про новости поговорим.
1: Так, конечно, давайте. Это по моей части. Расскажу, значит, что выросло в полтора раза.
2: И это не уровень воды в Туре?
1: Нет, даже и не мой цветок домашний.
2: Звучит интригующе. И не зарплаты.
1: Нет.
2: Но, тем не менее, ну, новость приятная, скажем.
1: Конечно.
2: Все, отлично, супер, здорово. Тогда прямо туда, к ней мы и отправляемся. Уже скоро узнаем все детали. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
2: И классного дня.

0: вот в англоязычной, в англоязычных странах изображают звук звонка. То есть мы говорим как? Дзынь-дзынь.
1: Да.
0: Они говорят ринг-ринг. Но у них вообще давно это странно. Если помните, это зум-зум, типа эта машинка, типа... Ну какой зум-зум? А, вот, мы рин-рин-рин, скорее про рев мотора, да, что-то
1: ну,
0: такое?
1: Ну да, что-то такое, рычащее что-то такое.
0: Да.
1: Вот, ну и...
0: Вот сейчас я вам объясню, подожди, сейчас я вам объясню. Сейчас вот, почему возникла эта неловкая пауза.
1: Вот
0: дело в том, что я уже знаю, что эта новость сейчас будет про автомобили, которые популярны у нас в Тюмени, да.
1: Вот ты к чему
0: и вот смотрите, как я филигранно просто, да, от звонка, что называется, до звонка, да, до рыка мотора, как я ее провел за ручку вот так вот, да.
1: Он уж
0: вот
1: со стула вот встал, пока объясняет.
0: И вот просто, вот как бы отдаю передачу, все, забивай гол просто. И она такая,
1: ворота.
0: Она смотрит на меня такая, да, ну, пожалуйста, Яна, давайте.
1: Ну, спасибо, да. Вот так вот беру вот этот пас, вот этот вот и рассказываю. Итак, значит, конечно же, новость, да, про машину.
0: Что в руки берешь? Ну, это футбольная была.
1: А, блин. Сейчас, подожди, брошу на... В Тюменской области в полтора раза вырос ввоз иномарок из заграничных стран.
0: ВОЗ, а не ВАЗ.
1: А шутки-то продолжаются прекрасные, да. В общем, главным донором регионального автопарка стал, конечно же, Китай. Да, оттуда прибыло 546 транспортных средств. Ну а далее Киргизия, Казахстан и Беларусь.
0: Это все про Тюмень мы говорим, да, сейчас?
1: Да.
0: Итак, ну вообще, если честно, я тоже в этом году был озадачен, ну точнее изучал этот вопрос, что можно действительно там, значит, какие-то модели по утильсбору нормально проходят. И это вполне себе неплохие автомобили. Есть, кстати, какая-то статистика по брендам, какие
1: конечно,
0: чаще всего?
1: Пожалуйста, конечно. Давайте. Лидерами импортного автопарка в этом году в Тюменской области стали марки Volkswagen, Toyota,
0: классика,
1: Mazda, Kia, Hyundai, Audi, Nissan, Чанган, пожалуйста, да, одобряем, да, Mercedes-Benz, BMW, конечно же, и Geely.
0: Сделай еще вот так вот. BMW.
1: BMW.
0: Как в этих видосах все делают.
1: ASMR.
0: Я вам могу сказать, что Тюмень, ну, это потрясающий вообще, потрясающий музыкальный, ой, музыкальный, потрясающий автомобильный вкус, потому что все эти марки действительно делают классные машины, и, ну, просто вот заглядение, наблюдать, что вот мы выбираем вот такое.
1: А какая марка делает не очень машины?
0: Ну, из тех, что ты перечислил, никакая, все хорошие.
1: Нехорошее мы сами тут, да, производим, не надо ввозить ниоткуда. Let's go.

0: Классика Аси в утреннем шоу «Рена Красной Армии» с суперхитом «Бриллиант». 8 часов и 19 минут в семье. Ну и как нам кажется, если вы собираете смешные всякие объявления, то мы нашли бриллиант вашей коллекции. И звучит он следующим образом.
1: 5 дней в офисе, 2 удаленно.
0: Вот на такую вакансию мы наткнулись. Как вам такой график вообще, а? Супер, по-моему, да? 5 дней в офисе работать, потом 2 дня дома
1: прям
0: работать.
1: Прям захотелось, да? Даже вот прям откликнуться.
0: Тут прям вообще, да.
1: Вообще супер.
0: В общем, мы надеемся, конечно, что это какая-то ошибка. Вот. Но это натолкнуло нас на то, чтобы поинтересоваться, а какой график вы для себя считаете самым оптимальным? Ну, то есть вот 5-2, есть 2 через 2, но длинный рабочий день, да, там получается, с 8 до 8, условно, да. Вот, работали в каком графике и какие у вас вообще...
1: Да, и почему какой-то график самый ваш любимый, почему подходящий?
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6, это наш Макс, туда скидывайте голосовые текстовые сообщения.
1: Канал ВК Радио Красная Армия, там пост уже готов, туда тоже можно писать комментарии.
0: Примерно через полчаса мы почитаем ваши истории, ну а до этого не пропустите гороскоп, новости и совместочку «Отражение» от Вани Дмитриенко и Мальбека и Сюзанны.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
5: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю «Мать и дитя». 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Новое событие в календаре. Переезд. Пора выбирать диван, торшер, шторы, посуду.
12: И никакой штукатурки.
11: Да, с ремонтом от Энка сразу к уюту в доме.
13: Хорошие новости от Энка. Время обустраивать дом под себя и наслаждаться новой квартирой с готовым ремонтом. Выбирайте на enko.ru.
8: Застройщик ООО «Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности предложения

0: 8.25, точное тюменское. И это время новостей на Красной Армии. Вместе с нами Николай Антонов. Приветствуем, Николай.
1: Доброе утро. В Тюмени продолжится расширение сети выделенных для автобусов полос. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев на встрече с сотрудниками ТПА ТПА номер 1. На сегодня в городе выделено 25 километров таких полос. К концу этого года добавится еще 10 километров. В следующем году протяженность выделенных полос составит 63 километра. К концу 2028 года сеть вырастет до 99 километров. Тюменские власти выделили под комплексное развитие территории новую площадку в районе улиц Красных Зорь, Холодильной, Тарской и Береговой. В рамках реновации под снос попадут 29 домов, расположенных в кварталах с частным сектором. Проект постановления опубликован на сайте администрации города. Инвестор должен завершить КРТ в течение 8 лет. В числе разрешенных к строительству зданий – среднеэтажные и многоэтажные дома. Более 700 различных точек отдыха предлагают туристам, которые планируют отправиться в Тюменскую область, платформа «Путешествуем.рф». В числе ключевых локаций – Свято-Знаменский монастырь, сад Ермака в Тобольске, мост влюбленных в Тюмени. Обновленная площадка продолжает развитие в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Платформа «Путешествуем.рф» помогает спланировать поездки по стране, предлагая готовые маршруты, а также рассказывает о главных достопримечательностях. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможна онлайн-консультация. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Да, на календаре. И вот они, долгожданные подсказки от астрологов.
1: Овны, начинать день стоит с обсуждения рабочих вопросов. Говорить о делах лучше в неформальной обстановке.
0: Тельцы, много времени придется посвятить решению чужих проблем, но вряд ли вы станете на это жаловаться.
1: Близнецы, отношения с близкими в это время могут складываться напряженно. Возможны споры из-за пустяков и даже взаимные претензии.
0: Раки, не бойтесь делиться своими идеями, даже если кажется, что они пока не продуманы до мелочей.
1: Львы, если сегодня удастся сохранить оптимизм, то со всеми делами довольно быстро удастся справиться.
0: Девы, в романтических отношениях могут возникать трудности, если вы будете слишком часто вспоминать о давних проблемах.
1: Весы, самое время сделать что-нибудь невозможное. Это один из тех дней, когда вы способны в одиночку справиться с проблемой.
0: Скорпионы, если с утра захочется посплетничать, не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Стрельцы, сегодня стоит прислушаться к интуиции и поступить именно так, как она подсказывает.
0: Козероги, не следует принимать серьезных решений или кардинально менять свою личную жизнь.
1: Водолеи, это один из тех дней, когда уверенность в успехе смелых начинаний действительно позволяет изменить ситуацию к лучшему.
0: Ну и рыбы, постарайтесь не откладывать откровенный разговор, даже если поначалу он покажется неприятным. Ну а мы уже очень скоро расскажем, как вы можете получить билет на тренинг Максима Батырева, поэтому будьте поблизости.

0: 34 минуты в Тюмени. Ну и, как и обещали, пригласительный на тренинг Максима Батырева. Его судьба сейчас... Ну, не Максима, конечно же. Его судьба вообще... Все в порядке с ней вообще.
1: Да.
0: Вот успешный человек. И судьба билета определится прямо сейчас.
1: Да, ну а Максим Батырев — это такой предприниматель, крутой просто спикер, бизнес, автор бестселлеров таких как 45 татуировок менеджера, 45 татуировок личности, продавана и даже родителя.
0: Ну, в общем, это менеджер с большой вообще, все буквы большие, не только первая, но вообще все.
1: Да,
0: потому что родитель — это же тоже, ну, менеджер,
1: конечно,
0: по сути, да, правильно? Вот, так вот, как раз про эту книгу, про эти татуировки, именно вот родительские. Ну, понимаете, да, что татуировка в данном случае — это такая фигура речи, как mm-hmm. бы. То есть это просто правило такое. Мы бы хотели поговорить сегодня. И звучит... мы вам даем начало какого-то правила, да, которое есть в книге у Максима Батырева. И несколько вариантов ответа, и вам нужно догадаться и отправить к нам в МАКС 8-922-300-1046 вариант, который вы считаете правильным.
1: Итак, продолжите название татуировки. Звучит она таким образом. Дети не сопротивляются тому...
0: А подождите, это уже есть новость, да? Значит, дети чему-то не сопротивляются.
1: Да.
0: Это уже вопросик, да.
1: Итак, варианты ответа. Чему же дети не сопротивляются? Первый вариант ответа. У кого есть деньги? Второе. Кто дает им поиграть в телефон? И третье. В чем сами принимают участие?
0: Как вы считаете, какой ответ правильный? 1, 2 или 3? Отправляйте в МАКС 8-922-300-1046. Рандомом выберем одного счастливчика и отправим на тренинг Максима Батырева. Удачи!
2: Реклама.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло — меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз — тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
4: Красота дается раз, ее поддерживаю нас. Королевой бы всегда ждет тебя фамилия.
5: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
6: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в Премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Мы свежие.
9: Мы качественные.
8: Мы вкусные.
10: Мы доступные.
9: И мы стали ближе.
11: Мы тюменские продукты.
9: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: этой неделе, вот в этот самый момент, кто-то становится счастливым обладателем билетов на тренинг Максима Батырева. И сегодня удача улыбнулась Павлу. Павел, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Алло, Павел. Алло.
1: Вот так вот-то. Очень интересно, почему он с нами не захотел разговаривать.
0: Давайте попробуем перезвонить, наверное, да?
1: Да, только что разговаривали, все хорошо, даже что-то получилось выяснить.
0: Ну, что вы хотите? Связь нынче...
1: Ну да.
0: Бывает, подводит, да. Ну ты еще раз расскажи, что нужно было сделать, какие условия были, а я попробую дозвониться.
1: Так, ну мы дарим билеты на Максима Батырева. Это такой предприниматель, бизнес-спикер, автор таких бестселлеров, как «45 татуировок менеджера», еще личности, продавана, ну и родителя. Ну и мы решили зацепиться за родителя именно. И вопрос про татуировку...
2: Вызываемый недоступен. У вас к нему срочный вопрос?
0: Очень срочный.
1: Конечно, срочный.
0: Очень срочный вопрос.
1: Павел,
0: вот, пожалуйста, вам вот отличный секретарь вообще просто. Максим, срочный вопрос, и все, и ушла.
1: Да, пошла передавать, видимо. Так, ну что, может быть, что, оставляем Павлу или кто успел?
0: Ну, как будто бы уже мы с ним договорились, да. Он еще обещал историю рассказать, там, у него две дочери, короче, 6 и 11, понимаете, да, какой возраст? Он обещал нам рассказать, как проходят его переговоры. Ну, давайте,
1: тем более
0: все, финальная попытка. Еще раз пробуем позвонить.
1: Так, давайте, да. Ну, у нас вопрос был вот такой. Татуировка звучала таким образом. Дети не сопротивляются тому, и вот нужно было правильно ответить на эту татуировку. То есть закончить предложение. Не сопротивляются кому? У кого есть деньги? Кто дает им поиграть в телефон? Ну, или в чем сами принимают участие? И вот Павел, надеюсь, нам скажет правильный все-таки ответ.
2: Вызываемый недоступен.
0: Понятно. Ну, ладно, что ж, уж не удалось нам переговорить, конечно. Но у нас здесь все зафиксировано, что вот сообщение от Павла, правильный ответ. Ну, что поделать. Со связью бывает. Это остается всегда на наше усмотрение. Я усмотрел то, что Павел достоин.
1: Ну да, все-таки двое дочерей, а с ними нужно уметь договариваться.
0: Да, в общем, давайте озвучим тогда правильный ответ. На самом деле, татуировка звучит так. Дети не сопротивляются тому, в чем сами принимают участие. И когда действительно дети участвуют в принятии решений и установлении правил, их готовность к сотрудничеству естественным образом повышает. Мне нравится формулировка «готовность к сотрудничеству». Типа,
1: да,
0: они готовы сотрудничать. Так, стоп, они готовы сотрудничать.
1: Ну, мне, знаешь, кажется, что они чувствуют себя в этот момент какими-то взрослыми, что тоже к их мнению там прислушиваются.
0: Типа рассуждают что-то там.
1: Да-да-да.
0: Ну, в общем, мы поздравляем Павла, поздравляем. Отправляется он на тренинг Максима Батырева. И вы завтра тоже можете получить такой пригласительный. Более того, в нашей группе ВК «Радио Красная Армия» тоже на следующей неделе будет такая возможность. Так что вступайте и всем удачи.

0: потому что эта песня была в рекламе жвачки Orbit, и там типа парень что-то стрижку какую-то сделал, что-то он сомневался, а потом заживал жвачку, и появляются овцы на мотоциклах тоже с такой же стрижкой, и типа он такой, ну и все четко, все, я уверен в себе.
1: Нашел, с кем себя сравнить,
0: если
1: конечно.
0: Честно, как сон при температуре 40. Но такая реклама была где-то там в середине нулевых примерно.
1: Да, раньше были классные рекламы.
0: Вообще, что касается, значит, ну, вот этих параллелей, да, провести параллели и ассоциаций. Вот наша новость сегодняшняя явно ассоциируется вообще с, ну...
1: Чем-то невозможным.
0: Лошадьми, потому что пашет как лошадь, да?
1: Мы нашли вот такую вакансию интересную. В общем, там описание было, казалось бы, все нормально. Но дошли мы до строчки графика работы, а там 5 дней в офисе и 2 дня удаленно.
0: Это, конечно, ловко они
1: это
0: придумали.
1: Это что такое вообще?
0: Но забыли про такой нюанс, как выходной. Но с другой стороны, если в офисе, например, 2-3 часа, а потом 2 дня там, ну, ну угу. Как будто бы... В общем, нужны еще какие-то подробности.
1: Да, да, да.
0: Но вот так вот, вот эта формулировка звучит, конечно же, не очень. Мы решили сегодня обсудить график работы. Какой вы считаете идеальным? В каком графике вы работали? Угу. И что вам не понравилось точно? Что вот на это вы больше никогда в жизни согласитесь? 8-922-300-1046. Это наш Макс. Голосовые, текстовые...
1: Туда. Ну и канал ВК Радио Красная Армия. В комментарии под постом тоже пишите.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
5: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
4: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
5: Что же внутри?
4: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
5: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
4: ИП «Нарбург». Бутик Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-2-0034-220.
6: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить, пора действовать.
11: Телефон 568182. 568182.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: тебя. 8.56 точное тюменское. Мы сегодня наткнулись на интересную вакансию. И график там написано 5 дней в офисе, 2 дня
1: удаленно.
0: Удаленно, да. И вот нам пишут, что это очень похоже на анекдот. Требуется главный бухгалтер, график работы год через 5. Поняли, да? Ну, типа, год поработал, наделал там делов всяких, да, потом 5 лет не можешь работать.
1: И вообще ничего делать не можешь, и выходить никуда не можешь.
0: Да-да-да. Вот, да, хорошее сравнение. Так, давайте, мы сегодня решили выяснить, какой график для вас самый там прикольный, самый оптимальный, в каких графиках вы работали, и точно никогда больше на это не согласитесь. Есть голосовое сообщение, и давайте его послушаем.
2: Ну, если серьезно, то если не брать школьные еще подработки, то стандартный график 5-2. А, вру, еще же вахтами работал. Где-то года полтора примерно. А так в основном график 5-2 только. Самый оптимальный выходные, делай, что хочешь. Хочешь, работай, хочешь, отдыхай, хочешь, подрабатывай. Мне кажется, это идеально. А еще если у тебя так, что ты вот в это время пришел в 8, и в 5 ты уже свободен. Все, это вообще супер. А не так, что там 8 пришел, мало того, что раньше пришел, так еще и позже ушел. Нет, это вообще борода.
0: Борода?
2: Мне пофиг. Вот есть график, и у нас у всех так принято, что 5 часов, все, неважно, есть дела, нету дел, плевать вообще. И ты идешь домой, все остальное будет завтра. Новый день, новая пища для размышлений и так далее.
0: Ну вот и такая пища тоже
1: будет. А где он не прав, как говорится? А,
0: мне понравилось. И 2 дня выходные, хочешь отдыхай, хочешь работай, хочешь подрабатывай.
1: Да. Хочешь еще работай.
0: Ну это же кто-то сказал из великих, что не нужно работать там с 8 там, до 5, нужно работать головой.
1: Ой, вот эти вот вообще цитаты великих просто.
0: Да, ну, если вы так договорились на работе все, что типа все, в 5, это очень круто, потому что есть такие коллеги, которые, знаете, уже после того, как ты уже все как бы...
1: Намылил лыжи.
0: Так Яна называет, зашел в КБ. И начинают потом какие-то вопросы, вот это все. Ну, в общем, тут такая договоренность с коллегами, это, конечно, вообще супер. Так, еще одно есть сообщение.
1: Да, привет, перепробовал все графики. Самый любимый — до 20.00 отдыхаю, после 20.00 свободен.
0: Это что за такой график?
1: Отпускной, я бы сказала, даже.
0: И что за цифра такая, 20.00? Что это за какой-то определяющий час?
1: Ну, это вечер, конечно, уже такой, знаешь, не до поздний вечер, но уже как бы и не легкий вечер.
0: Ну, какое-то знаковое время для человека.
1: Конечно.
0: То есть вот эта граница, после которой что-то как-то
1: либо
0: меняется.
1: Либо до, либо после.
0: Да-да-да. Так, мой сегодняшний график хорошо описывает моя кружка. И тут написано, что это не для эфира. Но почему нет? Кружка, на которой надпись «Кто сдох, тот лох».
1: Почему бы и нет, да?
0: Почему бы и нет, ничего такого.
1: Ну да, многие
0: так уже. Видимо, вы индивидуальный предприниматель, судя по всему.
1: Да.
0: Обычно у них такие графики. 8-9-2-2-3-0-1-104-6. Это наш Макс. Голосовые текстовые сообщения принимаем на тему, какой график вы считаете самый крутой, почему и на какой вы никогда в жизни не согласитесь, потому что это супер для вас неудобно.
1: Ну и, конечно же, любимый ВК-канал, тоже про него не забываем, пишем туда сообщение.

0: 9 часов в Тюмени. И мы уверенно продвигаемся далее в это утро походкой в стиле Конора Макгрегора. Вот такое размашистое.
1: Да, ну такое отличное утро в отличной компании. Здесь с нами, у нас, для вас...

0: Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Сегодня среда, середина недели, 14 октября.
0: Угу. Ну и красивая, живописная, атмосферная осень за нашими окнами.
1: Ну и, кстати, вот не только середина недели, но и как-то середина осени даже в целом полностью.
0: Да, верное замечание. Но так ты как будто бы и не скажешь. Обычно в сентябре такая погода. А что-то известно про зиму? Она вообще как бы, ну, собирается в этом году?
1: А попадалась мне осень, что она будет теплая.
0: Попадалась новость, ты хотела сказать.
1: Да. Новость, да.
0: Да-да.
1: Вот, что она будет теплая, и там снег раз через раз, и прям вот горы снега, ну вот, не стоит ожидать вообще.
0: И расстроенные дети не смогут поиграть во дворах в Царя Горы.
1: Да, ну и снеговиков тоже не смогут, наверное, слепить, только грязевики, вот это вот все.
0: О, грязевики, нормальная тема, кстати.
1: Как грузовики, только грязевики.
0: Да. Ну, в общем, нас не может не радовать вот такая комфортная погодка. Поэтому, ну, в очередной раз мы даем вам вредный совет. И если у вас есть возможность как-то улизнуть с работы пораньше сегодня, или, например, в обеденный перерыв можете себе позволить прогулку где-то в красивых местах, обязательно так сделайте. А потом уже и... А что возвращаться уже?
1: Как бы так потихонечку-потихонечку. Ой, заболел я туда. Ну, а это точно стоит сделать в пятницу, потому что погода там будет прекрасна. Я не перестану об этом говорить. Да, уже третий раз я это озвучиваю. Там плюс 15, плюс 16, уже начиная с пятницы будет.
0: В общем, да, октябрь продолжает преподносить нам сюрпризы. Ну и мы тоже готовы вам преподносить классный контент, бодрящий, развлекающий, веселящий, музыкальный. Ну, а в ближайшие минуты давайте обсудим интересную новость, очередную.
1: Это статья расходов, значит, разделилась на три части у тюменцев. И очень даже интересная.
0: Угу. Финансовая статистика подъехала, да?
1: Да, на что потратили тюменцы очень большое количество денег в Тюменской области.
0: Чужие деньги, это всегда очень нам, ну, как бы немножко наш, но и чужие тоже. Это мы считать очень сильно любим. Поэтому так мы и сделаем в ближайшие минуты. Все расскажем в подробностях. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: Кэти Перри, Канье Уэста, который, к сожалению, уже все прям вот...
1: 100% известно.
0: Все уже прям вот честно, все уже точно не приедет в... Хотел сказать, Тюмень.
1: Да, и в Тюмень тоже.
0: В Россию с концертами, да, к сожалению. Но 9 часов и 12 минут в Тюмени. От новостей таких концертных мы давайте переходить к новостям финансовым.
1: Да, и, кстати, финансовые. Вот люди потратили на концерт Канье Уэста очень много денег, и по билетам там, скорее всего, что там не вернулось, ну или вернулась часть. И вот, что именно тюменцы-то потратили? Сколько
0: давайте
1: денег?
0: Давайте статистикам.
1: Это главные статьи расходов за один месяц просто побил все рекорды, ну, рекорды прошлого года. Итак, значит, сейчас я вам расскажу, на что там, на знаете, какие услуги? На вообще услужные такие услуги. В общем, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а это вот с августа по октябрь, вырос оборот электронных и информационно-коммуникационных услуг.
0: Что это такое? Информационные услуги? Это что, интернет?
1: Ну, что-то типа того, да. Телефон, интернет, это вот все. Может быть, другие разные приложения.
0: Это удивительно, учитывая тот факт, что, ну, особенно мобильный интернет чувствует себя не очень, мягко говоря.
1: Да, да. Платишь, а интернета не очень. Mm-hmm. На втором месте, вот сейчас, внимание, это очень удивительно и приятно. Услуги... Ну да. Услуги учреждений культуры прибавили 26% прибыли. То есть люди окультуриваются у нас.
0: Я так понимаю, что это спектакли, концерты, музеи, вот эти все такое, да?
1: Да, конечно, кино, вот это вот вся...
0: Прекрасно, все замечательно, да.
1: Да, ну и на третьем месте это почтовые и курьерские услуги.
0: Угу. Вот. Курьер, ну, доставочки-то мы все любим, да?
1: Часто заказываешь?
0: Ну, честно признаюсь, вы знаете как, меня всегда... Ну вот начинаешь, когда такой, что-то вот этого захотелось. Заходишь в какое-нибудь приложение с доставкой, да, потом смотришь, там, например, сумма 800 рублей. Ну нет, я не пойду. Ну, типа, не буду заказывать. Лучше схожу сам. Идешь, так же набираешь на 800 рублей. И как бы, ну, а можно было никуда не уходить, да. Ну что же, получается, что любим заказывать доставки, сидеть в интернете и ходить на концерты.
1: Да, ну и самое главное, что больше всего любят тюменцы, это, конечно же, транспортные услуги, авиа и железнодорожные билеты.
0: Ну, конечно, с такими ценами на билеты, в общем-то, это неудивительно. Ну, хорошо живем, дамы и господа, я вам хочу сказать. Вы посмотрите, еще и путешествуем, да?
1: Только никому, государству об этом не рассказывайте, на всякий случай, что мы хорошо живем.
0: Да, они и так знают.

0: Мы все-таки давайте вернемся в Тюмень. 9 часов и 20 минут в нашем городе. И вы знаете, мы тут листали ленту и обнаружили достаточно интересное объявление в одном из пабликов.
1: Да, вакансию разместили. Значит, ну, вакансия обычная, там какая-то должность, но нас смутило то, что там какой был указан график работы. 5 дней в офисе и 2 удаленно.
0: Первый раз, если честно, мы с таким сталкиваемся.
1: Да, ничего вообще работодателя не смущает здесь?
0: Ну, как минимум, да, что немножко нарушено, может быть, законодательство о том, что нужны выходные какие-то.
1: Потому что они не знают, что 7 дней в неделю.
0: Может быть. Стоит ли работать в такой компании? Я не знаю. Ну, в общем, мы решили сегодня выяснить график работы, в котором работаете вы. Почему вы считаете, что он для вас комфортный? Или, может быть, наоборот, вам такое не нравится, вы бы хотели как-то по-другому? Давайте помечтаем об идеальном графике и также расскажем, какой график точно вам не подходит. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в Макс, текстовые и голосовые отправляйте.
1: Ну и канал ВК-радио Красная Армия, там пост готов, туда тоже можно писать.
0: Ну, а перед тем, как мы почитаем вашу историю, гороскоп не пропустите. И свежие новости из ERPS 24K Golden Fast Friends уже на подходе.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 4, пасмурно, ветер северо-восточный слабый. В течение дня плюс 8, вечером до плюс 2 и весь день ожидается без осадков.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Ваша квартира от Энка готова.
4: Подожди, это значит, уже можно переезжать?
5: Да, уже в этом году.
4: Значит, елку в этом году наряжаем там?
5: Конечно. Тогда нужна новая елка. И побольше. Места хватит.
4: Поставим у окна, как мечтали.
6: Хорошие новости от Энка. Получите ключи от готовой квартиры уже в этом году. Подробнее на enko.ru. Застройщик ООО «ДСК Энка». Проектная декларация на наш.ру.рф. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
2: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша.

Декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавер-бенд Dance Bro, шоу-программа Дед Мороз и Снегурочка, танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.

0: Вот и Николай Антонов. Доброе утро. Пожалуйста, прошу, Николай.
1: Доброе утро, ребята. Итак, в Тюмени на ремонт покрытия набережной, которую затопило во время летнего паводка, потратят 54,5 миллиона рублей. Работу планируют закончить к 15 ноября. Такая информация указана на портале госзакупок. Подрядчик должен отремонтировать гранитные покрытия на территории первого и второго яруса набережной правого берега реки Тура. Специалисты также моют и дезинфицируют лестницы, тротуары и парапеты, убирают мусор, устраняют просадки и подмывы. Акция по бесплатному приему от граждан старых автомобильных шин пройдет в Тюменской области в рамках национального и регионального проектов. Об этом сообщает областной департамент недропользования и экологии. В Тюмени старые покрышки можно сдать с 15 октября в 4 точках города. У жилого квартала «Москва» на пересечении улиц Юрия Эрге и Солнечного проезда, у торгового центра «Сити Молл», торгового центра «Кристалл». В Тобольске сбор старых покрышек организуют возле 3 торговых центров. Акцию проводят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который направлен в том числе на повышение доли использования вторичного сырья в производстве. В Тюмени до 22 октября перекрыли улицу Илутровскую на участке от здания номер 33 до улицы Орджоникидзе. Здесь проводят реконструкцию тепловых сетей, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Объехать перекрытый участок можно по улицам Герцена, Мариса Тереза и Орджоникидзе. Водители просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут своего движения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии новости. Утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы «Центр аллергии и астмы Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в «Центре Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. «Центр аллергии и астмы Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7.29, точная тюменская. Сегодня 14 октября, среда, и астрологические рекомендации. Прошу вас.
2: Овны, начинать день стоит с обсуждения рабочих вопросов. Говорить о делах лучше в неформальной обстановке.
1: Тельцы, много времени придется посвятить решению чужих проблем, но вряд ли вы станете на это жаловаться.
2: Близнецы, отношения с близкими в это время могут складываться напряженно. Возможны споры из-за пустяков и даже взаимные претензии.
1: Раки, не бойтесь делиться своими идеями, даже если кажется, что они пока не продуманы до мелочей.
2: Львы, если сегодня удастся сохранить оптимизм, то со всеми делами довольно быстро получится справиться.
1: Девы, в романтических отношениях могут возникнуть трудности, если вы будете слишком часто вспоминать о давних проблемах.
2: Весы, самое время сделать что-нибудь невозможное. Это один из тех дней, когда вы способны в одиночку справиться с проблемой.
1: Скорпионы, если с утра захочется посплетничать, не отказывайте себе в этом удовольствии.
2: Стрельцы, сегодня стоит прислушаться к интуиции и поступить именно так, как она подсказывает.
1: Козероги, не следует принимать серьезных решений или кардинально менять свою личную жизнь.
2: Водолеи, это один из тех дней, когда уверенность в успехе смелых начинаний действительно позволяет изменить ситуацию к лучшему.
1: Ну и рыбы, постарайтесь не откладывать откровенный разговор, даже если поначалу он покажется каким-то неприятным.

0: в утреннем шоу «Рэда Красной Армии». 9 часов и 34 минуты в Тюмени. Решили сегодня поговорить про график. Рабочий график, который для вас является оптимальным, а какой ни за что вообще в жизни. Ну и вот мы, знаешь, уже про многое поговорили там, вот, но 2 через 2. Был ли у тебя, Яна, такой опыт?
1: Конечно, это мой самый вообще любимый график.
0: Сири, почему?
1: Потому что не только в выходные дни тебе нужно толпиться вместе со всем практически остальным городом, в торговых центрах, в магазинах и так далее, и там... А опять же, в будние дни никакие госучреждения, если тебе нужно что-то сделать, попасть, ну, невозможно.
0: Выходные ты имеешь в виду, да?
1: И не выходные, и не в будни, и никак вообще. А 2 через 2 все удобно, классно, в любой будний день. Пришел себе в торговый центр, все взял, все свои дела порешал.
0: Без очередей вот это.
1: Ой,
0: без...
1: да, вообще.
0: Ну, слушай, love. Вот это прикольно, когда действительно ты вот куда-то в будни приходишь, когда, где обычно все в выходные, и ты такой просто...
1: Да.
0: Я победитель этой жизни, да?
1: Видишь таких же людей моих, мои хорошие.
0: А с другой стороны, вот у тебя длинный рабочий день, да, с 8 до 8, это прям, ну, много.
1: Да, ну, не так уж и много. Не успеваешь уставать, потому что ты такой пришел на работу, а потом думаешь, что да, завтра еще отработать, и снова 2 дня выходных.
0: Ну, как бы психологически, как будто бы, да. Ой.
1: Ну, и зарабатывать, да, тоже можно.
0: Какой график для вас является максимально комфортным, а какой фубе ни за что в жизни? 8-9-2-2-3-0-1-104-6. Отправляйте свои истории к нам в Макс. Можно как в текстовом виде, так и в аудио.
1: Ну и в канал ВК Радио Красная Армия тоже пишите. Там тоже почитаем сообщения ваши.
2: Прогноз погоды.
1: Ну, а в Тюмени к этому часу потеплело, плюс 5, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный, слабый, днем плюс 8 без осадков, вечером плюс 2, также без осадков, сообщил сервис Яндекс.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
2: Реклама.
5: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
6: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на strana.com.
7: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на strana.com.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
11: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-200-600-4404 от 8 февраля 2023 года.
12: Переезд с собакой? В Румянском удобно всем.
13: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
12: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
14: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
12: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
15: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: для вашей работы это какой? И абсолютно неприемлемый ни за что никогда в жизни. Фу, бе, уберите.
1: Себе оставьте.
0: Тоже мы сегодня выясняем. Итак, послушаем, что нам прислали.
2: Мой комфортный график только пятидневка. Пятидневка, еще раз пятидневка. Потому что после нее маленькие выходные, это маленький отпуск. Два через два для меня это какой-то постоянный, постоянный рабочий день, постоянная рабочая неделя. То есть безостановочно все как-то вот одно за одним, циклично. Выходные, работа, нету такого вот периода какого-то. Пятидневки, там вот четко период. С понедельника по пятницу ты отработал. Ты знаешь, что выходные дни, тебя никто никуда не дернет, тебе никто не заставится кого-то там подменяться. То есть еще раз пятидневка.
0: Слушайте, ну вот очень важную тему — подменяться, когда у тебя два через два, реально, ну, как правило, это вот возникают такие вопросы. Угу. Подмени там меня, пожалуйста. А ты уже планы какие-то там построил и так далее. И приходится, ну, где два через два, там бывает и три. Как бы...
1: Там бывает даже и четыре подряд.
0: Да.
1: И вот вам уже и пятидневка так вырисовывается.
0: Да, слушай, ну вот об этом мы как-то не подумали. Ну, слушай, у меня вот жена работала тоже два через два, а я вот, ну, пятидневка. Угу. Это, конечно, было то еще испытание. Ну,
1: это несовместимые графики вообще,
0: если
1: абсолютно.
0: Если честно, да. Ну, мы прям вот... сильно, сильно ценили те редкие минуты, когда мы могли побыть вдвоем.
1: Ну да. Да. Вот еще пишут такие варианты ответа, что, ну, в смысле, по графикам. Хотелось бы работать 4 дня в неделю, но по полной программе. Кажется, с дополнительным выходным я бы лучше отдыхал и продуктивнее работал.
0: Кстати, вот в этом действительно тоже есть что-то рациональное, как будто бы 4 дня сконцентрировались, вот так вот сжали. Угу. Булочки, что называется, да. И все дела сделали, все, пошли отдыхать 3 дня. Вообще отвлекаешься полностью. То есть смена деятельности.
1: Домашние дела все поделать и все там
0: вот
1: рабочие моменты.
0: Как будто бы, кстати, неплохой вариантик. Так, ну вот тут еще есть. Мне нравится график моих работников. Они сами его для себя придумали. Я сначала сопротивлялся, а потом, ну, вот эта стадия принятия пришла. График простой. Пашем, зарплата, загул с горячительными напитками. Пашем. И так по кругу. Ну, судя по всему, я даже не знаю, не могу определить сферу вашей деятельности. Не могу. Но осуждать этих прекрасных людей тоже не могу, потому что понимаю.
1: Ну, конечно. Ну, все мы так, мне кажется, работали. Да, ну и вот еще одно сообщение. Моя мечта — это комбинированный график. Смесь детского садика и школы. О как! График 5-2 с обязательным дневным сном и все лето каникулы.
0: Вот это звучит как неплохой законопроект. Давайте будем его выдвигать.

0: 9.49 в Тюмени. И Take Me Back, это что, верните меня назад?
1: Да.
0: Актуальная тема ностальгии. Но давайте сильно там мы возвращаться в прошлое не будем. Вернемся где-то примерно в 7 часов, да, мы выходили с этой новостью. Новость потрясающая. Сегодня, 14 октября, Центр замены масла «Масломарт» делает крутой подарок всем автомобилистам, у которых есть в государственном номере цифра 6.
1: Да, именно между буквами, которая не регион, не там где-то у вас в СТСке, да, а именно в госномере.
0: И вот если вы обладатель такой цифры в своем госномере, заезжайте в «Масломарт» и забирайте 4 литра незамерзайки абсолютно бесплатно.
1: Только сегодня.
0: Подарок выдают по адресам Дамбовская, 47В и окружная дорога, 204. Ну и вообще, что касается «Масломарта», там не только незамерзайка, но и, как вы можете догадаться, масло. Mm-hmm. Да? И вообще любые технические жидкости, оригинальная продукция, качество высочайшая.
1: Welcome, рекомендацион.
0: Поэтому, да, обязательно успевайте. Цифра 6, если есть в номере, вам положена незамерзайка. Используйте эту возможность.
2: Реклама. 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
8: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
9: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
8: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
9: Что же внутри?
8: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
9: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
8: ИП «Нарбург». Бутик Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-230-34-220.
2: Подкаст шоу «На Красной Армии».
10: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня в подкасте «Красной Армии» в 13.00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша. Что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом сегодня поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на «Красной Армии».
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Hold the Horizon, это Зоя в завершении утреннего шоу Red сегодня. И, ну, Hold the Horizon, держи горизонт, типа, то есть, как бы, сохраняй стойкость. Вот так можно, в общем-то, об этом.
1: Не
0: об
1: путай
0: этом
1: берега, да? Подходит сюда?
0: Тоже вольная интерпретация такая, да. Ну и сохраняйте спокойствие, потому что дальше вообще неспокойно будет здесь, на Красной Армии. Антон Колев об этом позаботится.
2: Неспокойно
0: ну,
2: прям?
0: Ну, в хорошем смысле, ну, типа, этого слова.
2: Да. Такой...
0: Не скучно, типа, будет.
2: Пошалим. Карлсон в эфире появился.
1: Не путай, да?
2: Пошалим, малыш.
0: Ты должен подтверждать мои слова.
2: Да.
1: Мы команда.
2: Да. Все именно так и будет. Ух, как неспокойно сейчас. Как наведем шороху. Это, конечно, тут такое будет.
0: Антон, мы желаем тебе отличного, классного дня. Всем остальным тоже. А мы вернемся завтра и
1: раскачаем этот день.
2: Пока.
1: Повторяй за нами.
2: 10 утра в Тюмени. Так, режим тасманского дьявола, да, наверное, примерно так это Саша имеет в виду, да, да, вот подкивывает головой, подкививает. Примерно такое будет происходить, так что добро пожаловать.

группу «Винтаж» в исполнении музыкального проекта «Немига». Здесь на Красной Армии только что, в Тюмени 10 часов и 8 минут уже. Всем еще раз доброго утра. Продолжаем далее мы его встречать в компании лучших мировых хитов по версии Красной Армии. Из ближайших к нам вспомним кое-что от Эйкона. Его знаменитейший на весь мир хит под названием «Right Now» или «Иначе». Для запоминания вот можно так его «на-на-на». Что это за «на-на-на» узнаем чуть позднее. До этого к нам присоединятся Гаязов Бразерс, парочка ребят из Татарстана, по-моему, если мне память не изменяет, с летним хитом «Санта-Лючия». Ну а сейчас Джоэл Кори и его душевная история под названием «Буиспер». Всем еще раз большой привет, классного дня и хорошего настроения.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее впереди нас с вами ожидает много самых различных хитов. На подходе и серебро, послушаем их. И Notre 50 Ultra, и Искра от Мэригу и ЛСП. Дождитесь.
2: Реклама.
3: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
4: Милый, ужас, помоги!
5: Я ехала, и тут камень в стекло, теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
6: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
5: Как-как?
6: 533-444. Записывай и звони скорее.
7: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

0: Реклама.
1: Стоит ли это того? Подниматься с рассветом. Стоит ли килограммов железа, километров бега, литров пота? Стоит боли в мышцах и прерывистого дыхания? Конечно, стоит, если есть цель, к которой ты стремишься. World Class. Это того стоит.
2: Твой стиль – это твой характер. Есей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Есей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
7: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня в подкасте «Красной Армии» в 13.00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша, что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом сегодня поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на «Красной Армии».
6: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Музыкальная троица только что здесь, на Красной Армии. Это Зиверт, Эвер и Директориалс. Трек, который называется «Давай на самый верх». В Тюмени 10:45. Мы с вами тоже берем разбег и отправляемся чуть выше или дальше по этому дню. Впереди неожиданно, но приятно, как говорится. Ой, как неожиданно и ой, как приятно. Появление Басты, запланированное в эфире Красной Армии, с треком «Осень», чуть ранее «Нептуника», «What if». Всем еще раз большущий привет и легкой среды.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 7 градусов и на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня малооблачно, плюс 8, вечером до плюс 4 и будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ну а впереди на Красной Армии Вибракса и Faithless, New Religion. Послушаем буквально через полторы минуты. Дождитесь.
0: Реклама.
5: Петрович, привет. Как бизнес?
6: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
5: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
6: А это как?
5: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
6: Как ты сказал, русская компания?
5: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680-086. 680-086.
7: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
4: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
4: Ступай! vk.com/redarmyfm.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 11 утра. Еще раз большой привет всем тем, кто с нами. Продолжается далее утро на Красной Армии. Стартуем новый час. В самом его начале нас встречает диджей Оливер Хелден с треком AEI

Люся Чеботина прямо сейчас здесь, на Красармии. Трек «Горгона» в Тюмени. 11 часов и 9 минут продолжается далее этот день на Красармии. У нас тут есть все для того, чтобы он получился максимально музыкальным. Да, в этом можно не сомневаться. Тем более, что следующий час нас будет удерживать в этом же ритме, а то даже, может быть, и чуточку в более мощном. Да, впереди 12 часов. Здесь на Красармии стартует программа «Плюс Вайб». Вас ждет мощный заряд правильной музыки, отличные треки, максимум энергетики, ну и, конечно же, пара приятных бонусов. Один из них — это билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема», а другой — это сертификат на 3000 рублей в сервис по замене масла «Замена масла.рф». Не пропустите. Ну и также напомню, что если вдруг в эфире «Плюс Вайбе» не получилось выиграть этот сертификат, мы каждый день по будням здесь разыгрываем его в нашей группе во ВКонтакте. Группа «Красная Армия». Заходите, подписывайтесь, следите за новостями, выигрывайте. Желаю удачи. Ну и возвращаемся обратно в момент текущий. Здесь нас уже через пару секунд ожидает Аврил Лавин с треком «My Happy Ending».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 7 градусов и на улице облачно с прояснениями. В середине дня до плюс 8 будет малооблачно, вечером плюс 4 будет облачно, погода с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дальше с нами Федук. Губы целуют. Этот трек послушаем через 3 минуты ровно, никуда не уходи.
0: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
0: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
6: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
7: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-200-644-404 от 8 февраля 2023 года.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
8: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня в подкасте «Красной Армии» в 13.00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша, что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом сегодня поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на «Красной Армии».
0: Подкаст-шоу
3: «На Красной Армии». В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 7 градусов и на улице облачно с прояснениями. В середине дня до плюс 8 будет малооблачно, вечером плюс 4 будет облачно, погода с прояснениями.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее Лорин и Ворин, «Let Me Forget You».

0: Реклама.
1: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
2: Захавай!

0: 150.
1: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
2: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис. Как бы ни старался, никак.

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: получай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Вступай!
0: vk.com/redarmyfm.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Новое событие в календаре. Переезд. Пора выбирать диван, торшер, шторы, посуду.
5: И никакой штукатурки.
4: Да, с ремонтом от Энка сразу к уюту в доме.
6: Хорошие новости от Энка. Время обустраивать дом под себя и наслаждаться новой квартирой с готовым ремонтом. Выбирайте на enko.ru.
7: Застройщик ООО «Энка». Проектная декларация на nashpaket.rf. Подробности предложения уточните в отделе продаж. Предложение ограничено, не оферта.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
9: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на nash.dom.rf.
0: Вайб, вайб, плюс вайб
1: на Красной Армии.
10: Всем большой привет! Ну что, зима все ближе к нам, а это значит, нужно подготовить свой автомобиль к новому сезону. На этой неделе мы разыгрываем сертификаты на 3000 рублей в сервис «Замена масла.рф». Присоединяйся по будням с 12 до часу. Удачи!
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 3 минуты. Продолжается. Начинается, конечно же, программа под названием «Плюс Вайб». Та самая программа, в которой мы с вами в ближайший час проведем не просто музыкально, но еще и с пользой для себя. Такую пользу можно получить в Красной Армии, приняв участие в парочке игр, которые у нас здесь для вас есть. Одна из них – это розыгрыш билетов в кино в кинотеатр «Атмос-Синема». Не пропустите ближе к середине часа. До этого нас с вами ожидает возможность получить сертификат на 3000 рублей в сервис по замене масла, который так и называется, кстати говоря, очень легко запомнить, и все. Замена масла.рф, если что. Можете прямо вот так смело на сайт заходить, посмотреть, поинтересоваться, что у них там происходит. Но, помимо прочего, помимо эфирной части розыгрыша, у нас есть еще и розыгрыш во ВКонтакте. Да, там тоже можно каждый день принять участие в розыгрыше сертификата в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Заходите, желаю всем удачи. Ну и что касается музыкального наполнения, то тут тоже полный порядок, как и всегда, все лучшие хиты со всей планеты нас с вами ожидают. Вот ближайший к нам — это Teddy Swims, «Mr. Know It All», ловите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В течение 12 часов и 11 минут практически. Прямо сейчас продолжается программа «Плюс Вайп», и мы здесь с вами оказываемся в страничке под названием «Что за день сегодня?». Да, если вдруг такой вопрос у вас следует сразу за тем, как вы узнаете, что это 14 октября, ну, в данном случае, в сегодняшнем, то я вам сейчас все расскажу. Пробежимся быстренько по праздникам, по знаменательным событиям, и после чего задам вопрос, ответ на который вы можете получить сертификат на 3000 рублей в сервис по замене масла «Замена масла.рф». Желаю удачи. У нас тот же самый по-прежнему наш адрес, наши координаты. Пишите к нам Макс 8-922-300-104-6. Итак, чем знаменателен такой день, как 14 октября? Давайте разбираться. Сегодня много различных праздников в очередной раз, но тем не менее. День накопления жизненных сил. Это больше, на самом деле, праздник подходит как будто бы для понедельника, потому что именно тогда нужно все эти самые жизненные силы накопить и нормально их распределить на всю рабочую неделю. День рождения Винни-Пуха, ему 100 лет исполнилось, если что. День медсестры скорой медицинской помощи. И мы всех причастных к этому празднику поздравляем, потому что ваше дело очень ответственное и, конечно же, требующее определенного момента концентрации, уровня вообще реагирования и так далее. Так что спасибо вам большое за ваш труд. Сегодня день, о котором я говорил, точнее не говорил, а слышал, как говорит Саша Самойлов с утра в утреннем шоу Red. Ну, потому что что, отчасти на 50% это, можно сказать, вообще его праздник, потому что сегодня день Чак-Чака. Помимо этого, Всемирный день за будущее без кариеса. Ого! Международный день Юлы и так далее. Но это если говорить о праздниках. И тут на самом деле много, можно перечислять вообще до бесконечности. Но если день сэндвича с креветками в Швеции, вы представляете? У сэндвича с креветками есть свой день, опять же. Давайте поговорим о том, какие события в истории наиболее значимые были в этот день, 14 октября. Но давайте вот так. В 1860 году, 14 октября, открылся оперный Мариинский театр в Петербурге. Как вам такое? Впервые тот самый свадебный марш Феликса Мендельсона прозвучал в 1843 году. Вообще, получается, тот век был достаточно богат на события, потому что еще 14 октября 1833 года наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин написал сказку о рыбаке и рыбке. И всем вам эта сказка, конечно же, знакома, я уверен, с детства. Вопрос у меня как раз-таки и связан с этой сказкой. Давайте-ка мы немножко ее освежим в памяти. Прямо сейчас окунемся, может быть, в некую ностальгию и вспомним, каким было самое первое желание старухи, которое старик пошел высказывать золотой рыбке. Пишите, что же в первую очередь попросила старуха в сказке о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Номер, повторюсь, 922-300-104-6. Тот, кто ответит верно пятым по счету, тот и станет у нас победителем. Желаю всем удачи.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: здесь, в программе «Плюс Вайб». «Давай сбежим» называется эта история. Но нам сбегать пока рановато. Нам нужно подвести итоги розыгрыша сертификата в сервис по замене масла замена масла.рф. Сертификата на 3000 рублей. И как бы я ни пытался связаться с нашим победителем, но сделать этого не получилось. Ну вот почему-то опять вновь по той же самой причине, наверное, я не знаю, в обеденное время или около обеденное время у людей не получается разговаривать по телефону. Но тем не менее, заочно мы будем поздравлять Ольгу. И я напомню вообще, в чем суть здесь была. Оле, во-первых, мы передаем большой привет, да, она становится победителем. Во-вторых, я говорил, что 14 октября в 1833 году Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, написал сказку о рыбаке и рыбке. Вопрос у меня был такой, а, собственно говоря, что в первую очередь попросила старуха у старика, чтобы что он попросил у рыбки. Так вот, что же было? Старик, значит, словил рыбку, отпустил ее. Она ему говорит: если что, есть у тебя три желания. Он вернулся домой обратно к бабке, говорит: слушай, ну вот так и так, но словил рыбку и не поспел я с нее выкуп взять. Стариха начала старуха бронить, говорит: ты что, дурачина, ты простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взял ты с нее корыто. Именно это первым и попросила старуха. Так что поздравляем Олю, награждаем ее аплодисментами и сертификатом на 3000 рублей в сервис по замене масла замена масла.рф. Ну а всем тем, кто принимал участие, но оказался не таким проворным, как Оля, не пятым по счету с верным ответом, я рекомендую отправиться к нам в группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия», потому что там мы тоже будем разыгрывать такой сертификат, в том числе и сегодня, и завтра, и послезавтра, и всю эту неделю ежедневно. Не пропустите.
1: Реклама. Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
2: Как бы ни старался, Мига.
1: Запрещено для детей.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проект декларация на наш.дом.рф.
5: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: Любите музыку? Приходите к нам! Гитары, синтезаторы, барабаны, скрипки и духовые инструменты. Большой выбор и доступные цены. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Тульская, 4.
10: Телефон 358-311.
11: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
12: Номер один на этой неделе. Классная, стильная, мощная работа от Slater. Dance.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.

0: Against the World в Тюмени 12.36. Идем далее. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино. Делаем это сразу после Kima Sounds Rise Slow. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
3: Служба заказа такси DreamAuto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
5: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
4: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
6: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
4: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
7: ОСЗ «Баланс Одесская». НН-720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Захавейл, мы едем в автомаг.
10: Удобно,

0: Трешка за десятку!
1: Что?
2: Что?
0: Трешка за десятку!
1: Где?
3: Где?
2: Где?
0: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
4: Реклама за строчку ОСЗ и звонит движимость. Дом виден в эксплуатацию. РНБ 7222-2025 от 28.08.2024. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.43 в Тюмени. Начинаем розыгрыш билетов в кино в кинотеатр «Атмосфильм». А всем любителям кино приготовиться. Свой вариант ответа на мой киновопрос присылайте к нам в Макс по номеру 89-22-30-104-6. Желаю всем удачи. Пусть победит самый быстрый человек сегодня. Вопрос у меня связан с культовым фильмом «Матрица». И он звучит так. Какого цвета была та самая таблетка, которую выбрал Нео в фильме «Матрица», чтобы узнать правду и проснуться? Пишите 92-30-104-6. Подведем итоги скоро.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Новый хит «Агрос Армии» — это «Комната культуры», во главе которой Женя Трофимов. «Нравится» называется трек.
1: Молчать о тебе с тобой.
0: Я вот могу сказать, что мне точно, но не совсем по вкусу, не совсем нравится. Не совсем нравится, когда хочешь поговорить с победителем нашей игры, и получается, что со связью опять какие-то проблемы, и не получается дозвониться. У нас есть победитель розыгрыша билетов в кино, ее зовут Юля, давайте мы ее поздравим. Юль, тебе большой привет от Красной Армии. Да, действительно, в знаменитом фильме «Матрица» во время культовой сцены, когда Морфеус предложил Нео выбрать таблетку, какого цвета он выпьет, либо красную, и узнает всю правду, либо останется в «Матрице» и выпьет синюю. Поэтому Нео выбрал красную таблетку именно этого цвета. Поздравляем с победой, ну а сами идем далее к завершению программы «Плюс Вайв». Уже скоро с нами Two Colors Primadonna.
2: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 7 градусов, на улице облачно, днем сегодня плюс 8 малооблачно, вечером плюс 4 облачно с прояснениями.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, Скандия. ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
5: 5 ноября Максим Батырев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные. Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
6: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4-й и 5-й групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятной – 0 рублей.
10: Хватит копить, пора действовать.
12: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятной. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня в подкасте «Красной Армии» в 13.00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша, что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом сегодня поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на «Красной Армии». Подкаст-шоу
0: «На Красной Армии».

13.00 в Тюмени. Привет, с вами Таня Завродская, и сегодня у нас в гостях Наталья Булатова, директор «Капитал медицинское страхование», филиал в Тюменской области.

0: подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: Дорогие друзья, говорить сегодня будем о пути, который для каждой семьи наполнен ожиданием, волнением и множеством вопросов. От решения стать родителями до первых месяцев жизни малыша. Разберемся, какую помощь на каждом этапе можно получить по ОМС и в каких ситуациях страховая компания становится настоящим помощником для семьи. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну что ж, первый вопрос, возможно, не сильно очевидный для многих пар, которые всерьез задумываются о медицинских обследованиях уже после того, как увидели две полоски на тесте. Почему, Наталья, подготовку к беременности стоит начинать раньше? И что будущие родители могут бесплатно проверить по полису ОМС?
2: На сегодняшний день я тот человек, который все-таки выступает за профилактику. И поэтому лучше предупреждать, нежели лечить. И беременность, как вы правильно, Татьяна, сказали, это не две полоски. Ее нужно планировать. И на сегодняшний день в нашей стране с 2024 года есть такая возможность у семей пройти диспансеризацию, которая направлена на исследование, изучение репродуктивного здоровья пары. С какими проблемами можно обратиться? Например, долго не получается, или вы планируете беременность, то можно обратиться в кабинеты медицинской профилактики, которые есть в каждой поликлинике нашего города, для того, чтобы пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья.
1: Я правильно понимаю, что вот эту репродуктивную диспансеризацию могут пройти женщины и мужчины от 18 до 49 лет. И чем она, кстати, отличается от обыкновенной диспансеризации, от обычной, и почему обследоваться важно именно обоим будущим родителям, например, не только маме?
2: Да, действительно, возраст 18-49, и показана она как мужчинам, так и женщинам. Вся диспансеризация, которая касается репродуктивного здоровья, она сильно отличается от обычной диспансеризации, от обычных профилактических осмотров, потому что там как раз те методы исследования, которых нет в обычной диспансеризации, и эти методы исследования как раз-таки могут оценить репродуктивное здоровье. Ну, например, внутренние инфекции, да, спермограмма, осмотр молочных желез, анкетирование, да, в каком статусе находятся оба родителя. Почему мама и папа проходят эту диспансеризацию? Потому что все-таки в зачатии ребенка участвуют двое.
1: Понятно. Хорошо, а вот, допустим, человек чувствует себя совершенно здоровым и не очень-то хочет идти лишний раз в больницу. Какие риски все равно можно выявить, может выявить репродуктивный скрининг, и что происходит дальше, если вдруг врач обнаруживает какую-то проблему?
2: Вы знаете, Татьяна, большинство заболеваний не проявляются сразу.
1: Ну вот.
2: Да, только ОРВИ у нас сразу там может заболеть горло, подняться температура, потечь из носа. Есть очень много заболеваний, которые протекают скрыто. Угу. И вот как раз-таки заболевания, которые связаны с репродуктивным здоровьем, вот эти вот хронические скрытые инфекции, они протекают в основном бессимптомно. Не получается долго зачать ребенка. Там тоже очень много всего скрытого, и которое протекает без симптоматики. Поэтому очень важно знать свой статус, статус своего здоровья, и проходить вот эти профилактические осмотры и диспансеризацию.
1: Понятно. Нельзя этим пренебрегать.
2: Абсолютно.
1: Замечательно. Планирование у нас пройдено. Долгожданное известие о беременности мы получили. Но вместе с радостью у будущих родителей возникает новый вопрос. Достаточно ли для ведения беременности возможности ОМС или без контракта с частной клиникой все-таки не обойтись? Оставайтесь с нами. После короткой паузы разберемся, за какую помощь во время беременности платить не нужно.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: У нас в гостях Наталья Булатова, директор «Капитал медицинское страхование» филиала в Тюменской области. Сегодня говорим о ведении беременности по ОМС и не только. Наталья, существует мнение, что качественно вести беременность можно только по платному контракту. Какой объем медицинской помощи на самом деле гарантирован будущей маме по полису ОМС?
2: Татьяна, я здесь сегодня в том числе для того, чтобы развеять миф по поводу бесплатной медицины и платной. Так вот, у нас по полису ОМС гарантирован богатый объем медицинской помощи. И он ничем не отличается от платных клиник. И если он ничем не отличается, тогда зачем переплачивать?
1: Вот хороший вопрос.
2: Да.
1: Действительно. Хорошо. Вот смотрите, анализы, консультации и обследования, они могут назначаться на разных сроках и везде разные. Где будущей маме получить понятный маршрут по неделям беременности, чтобы ничего важного не упустить?
2: Конечно, нужно знать свою страховую компанию. На обратной стороне полиса есть все контактные номера телефонов. Вы можете обратиться на сайт компании для того, чтобы получить вот эту вот полную информацию. «Капитал медицинское страхование» уже много лет занимается сопровождением будущих мам. Мы сообщаем о всех мероприятиях, которые показаны в каждом триместре беременности, начиная с самого начала. Поэтому к страховому представителю можно и нужно обратиться, чтобы какие-то вопросы для себя прояснить. Мы подробные даем шпаргалки, очень простые информационные листовки, где простым языком написан маршрут на первый триместр, на второй триместр и на третий триместр.
1: Главное это не потерять.
2: Да.
1: Хорошо. Вот я поняла, что получается очень большую долю услуг можно получить по ОМС. А за какие дополнительные условия или сервис клиника действительно может взять плату?
2: Ни за какие, если коротко. По полису ОМС мама, которая наблюдается, будущая мама, которая наблюдается в женской консультации, платить не должна ни за что. И если вдруг такое случается, то это повод обратиться в свою страховую компанию для того, чтобы получить определенную защиту.
1: Вот даже так.
2: В системе ОМС взимание денежных средств является серьезным нарушением. Поэтому это всегда исключение, а не правило. И если вдруг ваши права в этой части нарушаются, вот буквально недавно у меня был кейс, 19 недель беременности, женщине показан скрининг очередной во втором триместре, и в женской консультации, в одной из женских консультаций, сказали, что талонов нет на это УЗИ по ОМС. И предложили ей пройти платно где-нибудь.
1: Ну, вообще-то известная история.
2: Да, известная история, но я еще раз хочу повторить, да, я за державу, и это исключение из правил, нежели правило. И она обратилась к нам, к своим страховым представителям. Мы взяли ее на индивидуальное сопровождение, решили вопрос с поликлиникой. Ей было организовано УЗИ, да, скрининг, который показан во втором триместре по полису ОМС. А лечебное учреждение избежало штрафных санкций, потому что это нарушение прав граждан.
1: Как здорово, что наши радиослушатели теперь об этом знают. Спасибо вам огромное, Наталья. Мы идем дальше. Беременность, кстати, это только часть пути. Впереди самый волнительный момент – это роды. Можно ли самостоятельно выбрать роддом? Обязательно ли платить за индивидуальный родильный зал? И кто вправе находиться рядом с женщиной? Об этом поговорим в следующей части.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов и на улице ясно. Вечером сегодня плюс 4 облачно с прояснениями, ночью плюс 1 и тоже будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
6: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
7: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: У нас в гостях Наталья Булатова, директор «Капитал медицинское страхование» филиалов Тюменской области. И, Наталья, вот такой интересный вопрос, который наверняка интересен многим, извините за тавтологию. Может ли женщина сама выбрать роддом по полису ОМС, или решение всегда зависит от места жительства и медицинских показаний?
2: Женщина по полису ОМС может выбрать не только роддом, но и врача, который будет ее сопровождать в родах.
1: Это очень важно.
2: Это тоже гарантировано полисом обязательного медицинского страхования. И это бесплатно.
1: Наталья, вот еще один такой вопрос, о котором наверняка в семьях очень много говорят. Партнерские роды. Одни считают это дорогой дополнительной услугой, другие – безусловным правом каждой семьи. Как все устроено на самом деле? Кто может присутствовать на родах? Какие условия необходимо выполнить? И в каких случаях роддом вправе в этом отказать?
2: Второй миф. Сегодня, Татьяна, развею у вас. Это партнерские роды, которые якобы доступны только платно.
1: Вот-вот-вот.
2: На самом деле, по полису ОМС, партнерские роды точно так же оплачивают. Я буквально недавно была на экскурсии в нашем третьем роддоме, третий роддом города Тюмени, и как раз в каждом индивидуальном боксе

0: все время пребывания в роддоме, или речь идет только о самом периоде конкретно родов?
1: Конкретно родов. Мы сейчас говорим о боксе для непосредственно самих родов, а палаты, конечно, могут быть не одноместные.
0: Понятно. Ну что ж, малыш у нас появился на свет, я нас поздравляю. И кажется, что самый сложный этап позади, но именно после выписки у родителей возникает множество новых вопросов. Какие обследования должен пройти ребенок? Как прикрепить его к поликлинике? И куда обращаться самой маме при осложнениях, если такие случились? Не переключайтесь, дальше составим маршрут первых месяцев после рождения.
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 8 градусов и на улице ясно. Вечером сегодня плюс 4 облачно с прояснениями, ночью плюс 1 и тоже будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
5: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
6: Красота дается раз, и я поддерживаю нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
7: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
8: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
9: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.

0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: У нас в гостях Наталья Сергеевна Булатова, директор капитал медицинское страхование филиалов Тюменской области. Сегодня говорим о ведении беременности и маршруте первых месяцев после рождения. Наталья, какие бесплатные обследования и скрининги должен пройти новорожденный в роддоме и в первые месяцы жизни? Что родителям особенно важно не упустить ни в коем случае?
2: Ну, в роддоме, во-первых, да, я скажу о сроках пребывания. Если это естественные роды, то это 3 дня. Если это кесарево сечение, то до 4 дней малыш и мама находятся в стенах родильного дома. Первое, что должен сделать, медперсонал, когда вот уже ура, ребенок родился, целая новая жизнь. Осмотр неонатологом. Оценка ребенка по шкале Апгар. Обязательно обрабатывают глазки. Наверное, все вот вы, Татьяна, может, помните, в такой эритромицином мазью.
1: Да-да-да.
2: Обязательно ставится витамин К. А потом по согласованию с родителями ставятся прививки, такие как БЦЖ, да, согласовывают. Это все должно быть проведено в роддоме.
1: А вот это берется до родов или уже после родов? Согласие?
2: После родов, конечно, когда уже есть ребенок, и его статус тоже оценен. Есть же у малыша противопоказания для этих прививок в первый день жизни. Это все оценивается в роддоме неонатологом.
1: Замечательно, хорошо. А как правильно прикрепить малыша к детской поликлинике и оформить ему полис ОМС? Могут ли ребенку отказать вообще в медицинской помощи, пока родители еще собирают документы?
2: Еще я дополню, Татьяна, вот к первой части вопроса. Обязательно в роддоме, в стенах до выписки берется анализ на наследственное заболевание. Вот это точно нужно проконтролировать, потому что шкала Апгар, конечно, всем интересно, мамочки читают об этом перед тем, как идти в роддом. Но вот этот анализ берут из пяточки. Вот это вот нужно проконтролировать, чтобы... Все прошло как нужно.
1: Проконтролировать именно, уточнить, был он взят или нет.
2: Да, чтобы был забор этого анализа. Но мама это не пропустит, потому что они такие мамочки трогательные, когда малыша начинают колоть пяточку, это не остается незамеченным. Но вот эту вот тему, вы спросили, что нужно проконтролировать. Шкала Апгар – это одно. Ну а вот анализ на наследственное заболевание – это другое. Ну и если мама, конечно, в теме прививок, то тоже... Нужно позаботиться о том, чтобы все было поставлено в срок.
1: Конечно.
2: БЦЖ и вот эти вот все моменты.
1: Да, да, спасибо большое. Ну и вот вернемся к нашему вопросу еще одному. Как правильно прикрепить малыша к детской поликлинике и оформить ему полис ОМС? И может ли получиться так, что малышу откажут в каком-то приеме, если документы еще не собраны?
2: Нет, Татьяна, отказать малышу в медицинской помощи не могут, потому что он имеет право получать медицинскую помощь по полису мамы. Но, конечно, когда рождается ребенок, у родителей появляется необходимость оформить полис обязательного медицинского страхования. Как это можно сделать? Первое. Можно оформить на нашем сайте capmed.ru через заявку, направив пожелание... Да, что есть необходимость в полисе обязательного медицинского страхования. Также можно полис оформить в стенах родильного дома. Наши страховые представители для удобства, ровно так и как представители ЗАГСа, работают в стенах родильных домов.
1: Вообще замечательно.
2: Да, да. И это может сделать папа. Какие документы необходимы для оформления полиса обязательного медицинского страхования? Обязательно свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и, конечно же, СНИЛС. Без этих документов, ну, как бы невозможно оформить полис обязательного медицинского страхования.
1: Все четко и понятно.
2: Заявка на сайте, личное обращение в стенах родильного дома и портал госуслуг в разделе «Здоровье».
1: Все понятно. Вот с ребенком все понятно. Но что положено по ОМС самой маме, если после родов вдруг возникли осложнения или ей требуется консультация профильного специалиста?
2: Все то же самое, когда было и до родов. Полисом обязательного медицинского страхования ей гарантировано, ну, определенный объем, даже не определенный, это и базовая программа государственных гарантий, и территориальная. Если вдруг возникают какие-то проблемы, то она либо вызывает врача на дом. Мы же понимаем, что грудной ребенок, она не может куда-то вырваться. Это может быть терапевт. если терапевт понимает, что чаще всего после родов возникают гинекологические осложнения, то она будет направлена на женскую консультацию для того, чтобы обследоваться, дообследоваться. Угу. И все это покрывает полис обязательного медицинского страхования. Если мама себя после родов плохо чувствует, то обязательно нужно вызвать врача на дом.
1: Понятно, спасибо большое. Вот мы прошли с вами в эфире весь путь от подготовки к беременности до первых месяцев жизни малыша. Но что делать, если на любом из этих этапов человеку отказали в обследовании, предложили слишком долго ждать или попросили заплатить? После короткой паузы выясним, чем страховая компания может помочь в таком случае.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112. Then

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Захавай!

0: подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: У нас в гостях Наталья Булатова, директор «Капитал медицинское страхование». Наталья, вопросы, которые будут заданы сейчас, я думаю, будут актуальны абсолютно для всех. На самом деле, не только для тех, кто планирует беременность или переживает сейчас это волшебное время. Многие вспоминают о страховой компании только тогда, когда нужно получить или заменить полис. Назовите три ситуации, в которых пациенту стоит сразу обращаться к страховому представителю, не пытаясь долго решить проблему самостоятельно.
2: Одно я уже, Татьяна, вам рассказала. Угу. Это кейс беременной женщины, которой предложили пройти скрининг платно. Вторая история. Не могу записаться. Угу. Уже продолжительное количество времени не могу попасть на прием к врачу. Это тоже ситуация, которая требует обращения к страховому представителю. И ненадлежащее оказание бесплатной медицинской помощи. То есть тут уже такое узкое, когда человек недоволен тем, как его полечили.
1: Угу.
2: Вы тоже имеете право обратиться к страховому представителю либо устно, либо письменно. Мы проведем необходимые экспертные мероприятия с участием врачей-экспертов высокого уровня.
1: Угу.
2: И ответим на все интересующие вопросы, волнующие вопросы наших застрахованных.
1: Угу. И что происходит после обращения? Вот человек просто обратился и ждет, что ему скажут дальше?
2: Да, ну, есть ситуация. Во-первых, мы всегда начинаем с разъяснения его прав.
1: Угу.
2: Очень мало кто знает, на что он имеет право по полису обязательного медицинского страхования. Мы разъясняем права. Дальше мы выясняем, что за ситуация сложная возникла у того или иного застрахованного. Если он не может записаться на прием, то этот вопрос решается в течение, ну, максимальное количество времени, неделя.
1: Угу.
2: Если тем более там есть нарушение сроков, ему уже давно должен быть обеспечен тот или иной прием, то это решается гораздо быстрее. Если это касается оказания, качества оказания бесплатной медицинской помощи, то здесь, конечно, в среднем 60 дней мы рассматриваем эти обращения, потому что мы привлекаем врачей-экспертов, запрашиваем медицинскую документацию для экспертных мероприятий, чтобы вот так вот объемно, качественно ответить человеку,
1: угу,
2: так его лечили или есть там какие-то нарушения.
1: Понятно. А вот представьте, такая ситуация сложилась, что человек уже заплатил за услугу, а потом узнал, что она должна была, оказывается, предоставляться бесплатно по ОМС. Можно ли вернуть деньги и что для этого нужно сделать?
2: Да. Если она гарантирована полисом обязательного медицинского страхования, а вы за нее заплатили по просьбе врача или по направлению, да, вам сказали, что ну вот только платно. В этом случае мы проводим экспертные мероприятия, да, принимаем заявление от застрахованного, проводим экспертные мероприятия и выстраиваем диалог с лечебным учреждением, угу, которое, ну, у нее возникает обязанность вернуть деньги. Но таких историй очень мало. Сейчас вообще это единичные случаи.
1: Ну, это здорово.
2: За этот год ни одного такого случая я не помню.
1: Угу. И вот еще один вопрос. Если вдруг у наших радиослушателей остались какие-то вопросы, куда им обращаться? По какому адресу вы уже говорили? Давайте еще раз повторим.
2: Да, для всех наших уважаемых радиослушателей я настоятельно рекомендую выбирать очень такого защитника и помощника в сфере обязательного медицинского страхования. И это, конечно, «Капитал медицинское страхование». 22 миллиона граждан уже сегодня доверили нам свое здоровье. Мы более 30 лет работаем в сфере обязательного медицинского страхования. Всегда улучшаем качество наших услуг. Очень много делаем для профилактики здоровья наших граждан. Поэтому выбирайте надежного, еще раз повторюсь, помощника на этом пути. И к нам можно обратиться, как я уже сказала, на сайте kapmed.ru.
1: Угу.
2: На этом сайте есть ссылки на наши группы в ВК, на наши группы в Максе. К нам можно обратиться физически. В городе Тюмени мы находимся на улице 50 лет Октября, 36, корпус 1, где есть целый прекраснейший отдел специалистов, которые занимаются информированием застрахованных и защитой их прав.
1: Угу. Отлично. С нами сегодня была Наталья Булатова, директор Капитал медицинское страхование филиалов Тюменской области. Спасибо вам огромное за информацию. Уверена, что этот подкаст будет прослушан множество раз.
0: Подкаст-шоу на Красной Армии.
3: 2 часа в Тюмени. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про реновацию практически в центре Тюмени, а еще поставлю для тебя много классной музыки. Не переключайся.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди уверенный хит «Calling Out For You» от диджея Бауэр. На драйве будем двигаться дальше. Будь рядом.
2: Реклама. Ваша квартира от Энка готова?
3: Подожди, это значит, уже можно переезжать?
4: Да, уже в этом году.
3: Значит, елку в этом году наряжаем там?
4: Конечно. Тогда нужна новая елка. И побольше. Места хватит.
2: Поставим у окна, как мечтали.
5: Хорошие новости от Энка. Получите ключи от готовой квартиры уже в этом году. Подробнее на enko.ru.
6: Застройщик ООО «ДСК Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
8: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавер-бенд Dance Bro, шоу-программа «Дед Мороз и Снегурочка», танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.

0: Реклама.
1: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
2: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
1: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
3: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
1: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

На Красной Армии большущий хит «Фил» от Махмута Архана. В Тюмени 14 часов и 41 минута. Как и обещала, рассказываю про раздачу подарков от масла «Марта». Под нее попадают все водители, в госномере которых есть цифра 6. Вас ждет 4 литра незамерзайки. Вы можете получить эти 4 литра только сегодня и только в центре замены масла по адресу Дамбовская, 47В, до 8 вечера. Завтра будет другая цифра, и повезет другим автомобилистам, поэтому welcome, сегодня эта цифра 6, именно она приносит удачу некоторым из наших слушателей, скажем так. Впереди Шакира и Бёрна Бой, дай-дай, услышим этот горячий хит сразу после Люси Чеботиной и Горгона на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, погода в Тюмени плюс 8, ветер слабый, северо-восточный 2 метра в секунду. Предстоящим вечером до плюс 4, а ночью похолодает до плюс 1. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди прорывной хит «Self-Away» от новичков «Темпер Сити». Здесь у нас только актуальная музыка. Оставайся рядом.
0: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
6: Как бы ни старался, нига, нига.
7: Запрещено для детей.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

На Красной Армии только что Хью Жил и Френч Монтана с темой Shine, то есть сияй. Ну, безусловно, ребятки, которые на Красной Армии помогают сиять все эти умения без исключения по утрам, это Саша и Яна и ведущие шоу Red. И именно они на этой неделе дают возможность кому-то из наших слушателей попасть на мастер-класс Максима Батрева, того самого

также в четверг. Так, получается, завтра четверг и пятница тоже. Вот в четверг и пятницу присоединяйся, отвечай на вопросы ведущих, и пусть тебе повезет, отправишься на бизнес-тренинг самого крутейшего, наверное, на данный момент человека в нашей стране, Максима Батрева, бесплатно. Дальше Мия Бойко, ее экспонат, а еще вместе с нами D-Vex, Slow Down, Can't Stop Thinking. Прямо сейчас на Красной Армии, делай громче.

0: погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 8, ветер слабый, северо-восточный 2 метра в секунду. Предстоящим вечером до плюс 4, а ночью похолодает до плюс 1, осадков при этом не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем заряжаться летним вайбиком от диджеев «Топик» и «Карт Бланш».

0: переключайся.
1: Реклама.
2: Еще есть шанс. Брусники есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 8, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Сегодня вечером плюс 4, ночью плюс 1, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди чувственная тема «Crazy for you» от «Swish». Еще немного эта энергичная тема в твоих динамиках.
0: Реклама.
4: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
5: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные.
3: Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
4: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
0: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
5: Трешка за десятку!
6: Что?
7: Что?
5: Трешка за десятку!
6: Где?
7: Где? Где?
8: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
9: Реклама застройщика ОСЗ и зла недвижимости. Дом введен в эксплуатацию. РНБ 72-23-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.

Красная армия, группа «Градусы». Тема «Кто ты?» Ее можно смело назвать визитной карточкой группы. Ну, а наша визитная карточка – это тот самый красноармейский вайбик, который мы генерируем вместе с вами. Его, этого вайбика, этой атмосферы предостаточно в нашем ВК-канале. Так что, если тебе вдруг скучно, грустно или просто хочется отвлечься от работы, то подписывайся на канал, чекай рубрику «Only Facts». Видосы и тренды – все это мы заливаем специально для тебя в режиме прямого времени. Далее послушаем лирика и его суперхит «Аутентичная». Прямо сейчас «Kima Sounds Rise Slow». Это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Газуем вместе со Зиверт. Тема называется «Газ».
2: Газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Лови эту порцию мотивации минутки через три и не переключайся.
2: Газую, как машина. Кто может, так скажи мне.
3: Реклама.
4: Главный тюменский.
5: Номер один на этой неделе. Классная, стильная, мощная работа от Slater. Dance.

0: а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: 5 ноября Максим Батырев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
4: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
3: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
5: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
3: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-48-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Любите музыку? Приходите к нам! Гитары, синтезаторы, барабаны, скрипки и духовые инструменты. Большой выбор и доступные цены. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Тульская, 4. Телефон 358-311.
7: Мы свежие.
8: Мы качественные.
7: Мы вкусные. Мы доступные.
8: И мы стали ближе.
7: Мы тюменские продукты.
8: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
9: Вайб, вайб, плюс вайб
10: на Красной Армии. Всем большой привет!

0: Вайб на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
1: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

чуть менее 16 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Много классной музыки я для тебя приготовила. Впереди елка и ее лайтовая тема проще. А прямо сейчас Jonas Blue, Girl. Делай громче.

также красиво. На Красной Армии Bruno Mars, Nothing on You. Почему-то всякий раз воспринимаю этот трек как знак, что все будет хорошо и впереди удача. Пусть так и будет. А вот удачу могу абсолютно точно предсказать тем, у кого в госномере авто есть цифра 6. Если у тебя, то сегодня ты можешь получить подарок от сервиса замены масла «Масломарт». Заезжай в «Масломарт» и забирай 4 литра незамерзайки абсолютно бесплатно. Подарки выдаются только сегодня и только по двум адресам. Тамбовская 47В и окружная дорога 204. Напоминаю, если в твоем госномере есть цифра 6. Завтра будет другая цифра, так что ушки на макушке, слушай Красную Армию и не пропусти свою удачу. Впереди Коста Лакоста, Черри Леди. Услышим эту классную историю сразу после Зерба 24 Count Golden Fast Friends на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стряхнемся вместе с группой Айова под песню «Мы». Во многих чартах этот трек на первых строчках и скоро будет в твоих динамиках.
2: Реклама. Новое событие в календаре. Переезд. Пора выбирать диван, торшер, шторы, посуду.
3: И никакой штукатурки.
2: Да, с ремонтом от Энка сразу к уюту в доме.
4: Хорошие новости от Энка. Время обустраивать дом под себя и наслаждаться новой квартирой с готовым ремонтом. Выбирайте на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энка». Проектная декларация на enko.rf. Подробности предложения уточните в отделе продаж. Предложение ограничено, не оферта.
6: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче. А могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
8: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
1: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
0: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
1: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
0: 68-2086. Код города 3452.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55. Не горит. Защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70. Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Захавейл, мы едем в автомаг.
5: Удобно.

потрясая суперхитом Animal, я так поняла, что песня о внутренней силе, типа, знаешь, когда говорят, выпусти своего внутреннего зверя, и у кого-то там тигр, у кого-то лев, а у кого-то, может быть, хомячок, или вот у меня ленивец, например, и что с этим теперь делать? Получается, что мне можно теперь уже прям вот легально можно лениться и ничего не делать. Мне тогда этот совет очень и очень нравится. В общем, выпускаем своих внутренних зверей и далее пританцовываем вместе с Two Colors и темой Примадонна, а до этого Баста на заре. Кое-что очень красивое на красном.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Лови итальянский привет от Мерка и Кремонта, Апарте Напеа.

0: Будет уже совсем скоро, не переключайся.
1: Реклама.
2: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
4: Как бы ни старался, Мига!
3: Запрещено для детей.

0: 50.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 568182. 568182.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Твой стиль – это твой характер. Есей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Есей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай! vk.com/redarmyfm.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Тюмени, 5 вечера. На связи Даша Русакова. У нас впереди с тобой очень насыщенный час. Будет музыка, будут новости и еще кое-что любопытное. Речь идет о подарках. Анонсирую немного позднее.

На Красной Армии Боб Синклер и его Love Generation. Невероятный, конечно, трек, заряжает позитивом. Прямо как Саша и Яна из утреннего шоу Red, которые помогают проснуться и взбодриться всей Тюмени. Каждый будний день с 7 до 10, скажу честно, я тоже постоянно их включаю, чтобы просто разлепить глаза, просто услышать знакомые голоса и испугаться, я что, на работе? О, боже мой, я на работе. Но нет, я у себя дома, а это значит, что пора собираться на работу. В общем, слушай шоу Red 7 до 10 каждый будний день. И еще, если ты хочешь попасть на мастер-класс Максима Батрева, российского бизнес-тренера и автора бестселлеров по менеджменту и продажам, то завтра и послезавтра слушай Red, выполняй задание ребят и побеждай, получай, собственно, билет на это событие. Дальше у нас Off and Back, Miles Away, а прямо сейчас Arctic Asti, Бриллиант, это Красная Армия, классного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени в эти минуты плюс 7, ветер слабый, северо-восточный. Предстоящей ночью до плюс 1, а завтра до плюс 9, а осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит поп-принцесса Майли Сайрус с темой «Бас Персуадес». Полную версию этого суперхита послушаем далее.
0: Реклама.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
3: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
4: Замените стекла в моей машине.
5: Какой у вас автомобиль?
4: Современный.
5: Конечно, заменим.
6: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
7: Трешка за десятку!
8: Что? Что?
7: Трешка за десятку!
8: Где?
9: Где? Где?
7: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
10: Реклама застройщик ООО СЗ «Излая недвижимость». Дом введен в эксплуатацию. РНБ 7223-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: Захавай!

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем большой привет! Ну что, зима все ближе к нам, а это значит, нужно подготовить свой автомобиль к новому сезону. На этой неделе мы разыгрываем сертификаты на 3000 рублей в сервис «Замена масла.рф». Присоединяйся по будням с 12 до часу. Удачи!
0: Плюс вайб
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12. Let's go.

0: Это «Красная армия». К нам присоединился Николай Антонов со свежим выпуском новостей. Привет!
1: Добрый вечер. Компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям жителей Тюменской области с 1 января будут перечислять ежемесячно, а не ежеквартально. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Такую компенсацию получают около 200 тысяч человек, сообщает инфоцентр правительства региона. Субсидии на оплату услуг ЖКХ получают свыше 21 тысячи семей, у которых расходы на эти цели превышают 20% совокупного дохода. В Тюмени пока не могут полностью отказаться от маршруток из-за особенностей дорог в некоторых районах. Заменить маленькие автобусы на большие сейчас невозможно на маршрутах номер 84, 44, 65 и 52. Об этом сообщили в городской администрации. При этом перевозчики продолжат увеличивать долю автобусов среднего класса. Ранее сообщалось, что тюменские власти планируют полностью избавиться от маршруток до конца 2030 года. В Тюмени на улице Народной появится падл-центр. В будущем он станет самой крупной площадкой в Уральском округе. Новый спорткомплекс появится рядом с теннисным центром «Лидер». Они будут соединены надземным переходом. Центр станет мультиспортивной площадкой. Кроме 16 кортов для падл-тенниса, здесь оборудуют поля для бадминтона, корты для пиклбола, площадки для баскетбола и пляжного волейбола, залы для бильярда и настольного тенниса. На этом у меня все. Далее на «Красной армии» продолжает звучать музыка.
2: Спонсор программы «Центр аллергии и астмы Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек, никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу в Тюмени плюс 7, ветер слабый, северо-восточный. Предстоящая ночь до плюс 1, завтра до плюс 9, осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди мощный трек «Music Sounds» от «Fastboy». Еще много роскошной музыки далее. Не переключайся.
0: Реклама.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любите музыку? Приходите к нам! Гитары, синтезаторы, барабаны, скрипки и духовые инструменты. Большой выбор и доступные цены. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Тульская, 4.
5: Телефон 358-311.
6: Переезд с собакой в Румянском. Удобно всем.
7: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи. Даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
9: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-20.

0: Yes. My friend, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
1: Come on.

лидера Такеймара «Fun Like You». Ну а что же касается песен, которые только набирают обороты, их ты тоже можешь здесь услышать или в группе ВКонтакте в разделе «Новинка». Более того, ты можешь подгрузить все свежие песни этого сезона единым плейлистом и слушать с кайфом. Вступай в сообщество и будешь в курсе музыкальных трендов. Пока же поставлю для тебя треки из папки «Горячие хиты». Среди них «Дэйфи Тэмс», мелодичная история «Rain Dance». Послушаем сразу после «Нелета» и песни «Ментоловая» на «Красной армии». Boom.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди атмосферная тема Манхэттена от Карлиты и Софи Такке. Лови этот воздушный саунд в своих динамиках уже совсем скоро.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные.
4: Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
7: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
10: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
9: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавербенд Dance Bro, шоу-программа Дед Мороз и Снегурочка, танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.
11: Захавейл, мы едем в автомаг.
12: Удобно,

0: 50.
1: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoykino.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вот такой вот фестиваль только что устроили для нас Анна Немченко и Дава Стевой Плавит. Ну, то есть фестивалить у меня единственное слово, которое соотносится с этим треком. Чем займемся далее, расскажет Сергей Белярский. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Ну, слушай, Луи Виттон дропнули сумку из бушку. Это выглядит, если честно, как будто вот тебе в детстве подарили какой-то набор, и там вот все должно быть. У меня соответствующий вопрос. Скажи мне, вот как художник художнику, Луи Виттон это вообще топ?
0: Подожди, я не поняла, что значит сумка избушка?
1: Она выглядит как избушка.
0: На курьих ножках?
1: Нет, обычная, вот знаешь, деревенская избушка. Такая.
0: Реально?
1: Из светлого дерева, да, вот.
0: Ага.
1: Дропнули такую, кстати, по цене реальной избушки.
0: Угу.
1: Вот, и у меня соответствующий вопрос. Вот стоит вообще переплачивать за Луи Виттон? Это реально топ среди сумок?
0: Вообще, да, но я бы,
1: да,
0: не стала.
1: Ну, я бы тем более, я был в шоке, если честно. Выглядит это, правда, кринжово. Ну, как, наверное, и вся такая нишевая мода.
0: Слушай, ну еще сериал «Яга» выходит в США.
1: О, как.
0: «Яга» называется.
1: Ну, скорее, там перевод, наверное, от «Бугимен».
0: Нет, там прям написано латиница «Яга».
1: Я срочно посмотрю трейлер. Ну, а пока будем двигаться дальше, отдыхать.
0: Тебе тоже хорошего вечера.
1: Спасибо, хорошего тебе. 6 часов в Тюмени. Далее будем двигаться в отличнейшей музыкальной компании. На очереди у нас Blink 182, All the Small Things. И прямо сейчас Джоэл Кори, Whisper.

Blink 182 вернули нас немного в прошлое. All the small things. Ну и вернемся к вещам настоящим. Louis Vuitton дропнул сумку-избушку. Ну, по цене, кстати, реального дома в деревне. Новинка называется LV Lodge. Аксессуар выполнен в форме заснеженного шале с дверью, резными деревянными ставнями, дымоходом и фирменными узорами бренда. И за такую красоту просят всего $6000, то есть $500000. Ну, вот как что выбрать?

лучшем настроении. С такой же музыкой на подходе у нас Zayn, Die For Me. Уже сейчас появится Люся Чеботина, ее трек «Горгона». Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем появления Мадонны, Мартина Гаррикса, Бизар. Ровно через 3 минуты, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
2: Реклама.
3: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru.
4: 18+.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные.
7: Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
8: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
9: Ваша квартира от Энка готова?
10: Подожди, это значит, уже можно переезжать?
11: Да, уже в этом году.
10: Значит, елку в этом году наряжаем там?
11: Конечно. Тогда нужна новая елка. И побольше. Места хватит.
10: Поставим у окна, как мечтали.
12: Хорошие новости от Энка. Получите ключи от готовой квартиры уже в этом году. Подробнее на enko.ru.
13: Застройщик ООО ДСК «Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта.
14: Осень. Время уютных встреч и вкусных подарков.
15: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
14: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
15: Что же внутри?
14: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
15: Хлеб-соль. Сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
14: ИП Нарбутик Ирина Ивановна. ОГРН 324-723-2-30-34-220.
16: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
17: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей, отдельная территория для прогулок, фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
18: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
17: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: новостей. В студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюмени расширили пункт пропуска в аэропорту Рощино. В рамках масштабной реконструкции воздушной гавани уже увеличены зоны ожидания пассажиров и открыта новая входная группа и современные зоны обработки багажа. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, передает инфоцентр правительства Тюменской области. Запланировано увеличить площадь аэропорта почти в два раза, а пропускную способность до 1960 человек в час. Работы завершатся в следующем году. В Тюмени улицу Николая Чаплина расширят на участке от Мельникайте до развязки на Мариса Тереза. Работы, из-за которых под снос попал рынок Южный, планируют начать ориентировочно через 10 лет, рассказали в городской администрации. Сроки строительства определят, исходя из условий финансирования дорог. В Тюмени в районе Дома обороны определили новый участок, где проведут комплексное развитие территории. Летний проезд. Здесь снесут 8 домов, квартал преобразят в течение 8 лет. Такая информация указана в документе городской администрации. На этом участке разрешается строить малоэтажные здания, медицинские клиники, школы и спортивные площадки. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка. Всем желаю хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможна онлайн-консультация. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла.рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70. Дентай.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Да, «Красной армии» только что, «Дивэкс», яркой темой «Slow Down», можно перевести как «Притормози». Я же, наоборот, советую поторопиться в один из филиалов «Масла Март», чтобы получить в подарок 4 литра незамерзайки. Это для тех, у кого есть цифра 6 в госномере. Поспеши по одному из адресов: Дамбовская, 47В или Окружная дорога, 204, и получи классный подарок. Успевай все это до 8 вечера. Мы же далее успеем насладиться вещицей «Пони», «Russian Row», «Alejandro», «Wizkid», и прямо сейчас появится Purple Disc Machine, Sophie and the Giants с треком Hypnotized. В Тюмени 18 часов и 45 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 4 градуса, безоблачно. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 9 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек группы «Серебро». Смотри, но не трогай. Менее чем через 3 минуты.
0: Реклама.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Трешка за десятку!
5: Что?
6: Что?
4: Трешка за десятку!
5: Где?
6: Где? Где?
4: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
2: Реклама застройщика ООО СЗ и звонит недвижимость. Дом введен в эксплуатацию. РНБ 72-23-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Вайп.
7: На Красной Армии.
8: Всем большой привет!

Тюмени 7 часов. И на дорогах у нас всего 5 баллов. Небольшое затруднение на Алибашевской. И остальные затруднения не такие крупные. Кстати, далее для тебя Кима Саундс. Классные истории. Rise Slow.

главного тюменского чарта выборка не будет, поэтому рекомендую пройти на наш сайт redarmy.fm и проголосовать за своих любимчиков. Именно ты помогаешь составлять нам топ-20 лучших треков недели. Ну и всех, конечно же, приглашаю в пятницу в 18.00 насладиться топовым звучанием. Мы же дали тоже кое-что топовое. Послушаем Basic Element, Touch You Right Now. Уже скоро и прямо сейчас Нептуника, What If. В Тюмени 19 часов 12 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 4 градуса, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 9 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появятся Хьюжел и Френч Монтана с треком «Шайн». Ждем эту яркую вещицу через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
4: Как бы ни старался, никак.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
5: Захавай!

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 3 градуса и безоблачно, сообщает сервис Яндекс.Погода. Завтра днем осадков не ожидается и до 9 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит красивая история Баинди, спектакль.
5: Знаю, тебе мне не дают покоя, даже если между нами все так спокойно. Я уверен, найду ко дну и ты со мной. Я уверен,
1: полностью послушаем через 2,5 минуты.
0: Реклама. Твой стиль – это твой характер. Юсей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Юсей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
6: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
7: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
8: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
11: Номер один на этой неделе. Классная, стильная, мощная работа от Slater. Dance.

0: от следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Down с пластинкой Take Me Back. Ну, а сегодня утром Саша и Яна обсуждали рабочий график. Кому какие смены удобно, то есть белый график 5-2 или там 2 через 2, 4 через 4 и прочее. Ну, и

0: Реклама.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
3: Как бы ни старался, Мика, Мика.
4: Запрещено для детей.
0: Мы свежие.
5: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
0: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
5: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-00-640-404 от 8 февраля 2023 года.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю. Мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Стоит ли это того? Подниматься с рассветом? Стоит ли килограммов железа, километров бега, литров пота? Стоит боли в мышцах и прерывистого дыхания? Конечно, стоит, если есть цель, к которой ты стремишься. World Class – это того стоит.

8 вечера в Тюмени. Ну а мы продолжаем отдыхать в компании классной музыки. На очереди у нас Хэнси. Поболело и прошло. И уже сейчас появится Global Girl группа Коца с темой Animal.

0: Армия Хэнс, система и поболела, и прошло. Завтра, кстати, пройдет шоу, точнее, программа «Плюс вайб». Присоединяйся к ней с 12 до часу, чтобы получить кое-какие прикольные подарки. Да, все это будет ровно в полдень. Вообще, по будням каждый день проходит программа «Плюс вайб», так что рекомендую не пропускать, подключаться и получать всякие приятности. У нас же далее из приятного Лорин и Уорринер «Let me forget you», и уже сейчас послушаем Мак Маля, любовная. В Тюмени 20 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: появятся эти ребята.
1: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Трешка за десятку!
4: Что?
5: Что?
3: Трешка за десятку!
4: Где?
5: Где? Где?
6: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
7: Реклама застройщика ОСЗ и звонит движимость. Дом введен в эксплуатацию. РН-82-23-122-2025 от 28.08.2024. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку под названием «Us Against the World». Это December 10. Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на kassir.ru.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии сердце себе.

0: 4 керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 17 октября. Диджей Микис.
2: Как бы ни старался, Мика. Мика.
1: Запрещено для детей.
3: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
4: Номер один на этой неделе. Классная, стильная, мощная работа от Slater. Dance.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Тима Белорусских с темой «Мысли». Ну и светить можем тебе продолжить мы далее. Конечно же, отличной музыкой. Для этого нужно лишь сказать: «Алиса или Маруся, включи радио Красной Армии».

0: осадков не прогнозируется и до 9 тепла.
1: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
3: Реклама.
4: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
5: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-172-00-600-44 от 8 февраля 2023 года.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 2 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 9 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Петрович, привет. Как бизнес?
5: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
4: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
5: А это как?
4: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
5: Как ты сказал, русская компания?
4: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
6: Твой стиль – это твой характер. Есей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Есей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 2 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 9 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 2 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 9 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?